сколько все-таки энергии, сколько жизни, сколько драйва в этих даже просто басовых партиях песни группы Bonnie M. 3:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем без исключения желаю и хорошего настроения, и прекрасного самочувствия. Ну и, конечно же, пусть передастся тот самый драйв, который транслирует музыка, звучащая на Retro FM. Скоро Bad Boys Blue и группа Mongol Showdown.

0: или нет?
1: А чего бы и не поверить-то, в конце концов, человек сам искренне верит в то, о чем рассказывает и поет. Если это происходит, то значит, песня удалась. Песня из фильма «Большое космическое путешествие» на Ретро-ФМ в 3 часа и 35 минут. Скоро услышим Николая Караченцева, Desireless и группу Saltons на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Надо сказать, что не только птицам снится юг, но в какой-то степени золотая осень умиротворяет тоску по лету и по теплу, в принципе. Друзья, ну, как минимум, скорость и отличное настроение ожидает вас уже буквально через 10 с небольшим минут. Стартует утренний экспресс, так что сели, поехали, как минимум, приготовиться.

0: Вы слышите, друзья, это стремительное. Мчится утренний экспресс, 4 утра в столице.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На Ретро-ФМ.

0: Из всех искусств, как известно, для нас важнейшим является что? Искусство... достаточно легко и непринужденно проснуться рабочим утром и в течение дня быть адекватным человеком. Вот это искусство всем искусством. Искусство. Доброго утра вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Это «Утренний экспресс». И начнем с гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 13 октября, вторник. Есть риск переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить. Будьте осторожны. Овны. Сегодня можно многое изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль. Тельцы. В этот вторник особенно важно дать возможность близким людям пространство для самостоятельных решений. Близнецы. Этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации. Раки. Все важные дела запланируйте на первую половину дня. Львы. Этот день идеален для задач, которые вы откладывали на потом. Девы. Не пытайтесь выяснить отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому. Весы. Перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против. Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Скорпионы. У вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины. Стрельцы. В словах постарайтесь разглядеть подтекст. Козероги. Могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства. Водолеи. Продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций. Вот как. Рыбы. Не пытайтесь охватить сразу все. Выберите одну тему и сконцентрируйтесь на ней.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

этой бодрой ноте, друзья, во-первых, разрешите вас еще раз поприветствовать, пожелать доброго утра и рассказать, что интересного ожидает нас в пути следования утреннего экспресса. С гороскопом мы уже ознакомились, впереди у нас ежедневник, а начиная со следующего часа начнется рубрика, конечно же, «Позитив», в которой я предложу вам делиться всем хорошим, что подбрасывает нам жизнь, и автору самого позитивного сообщения достанется прекрасный тостер. Все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой на Ретро-ФМ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: помнится, ребенком я с недоумением, восторгом и восхищением смотрел на эту совершенно безбашенную сцену в ресторане «Плакучая ива», где Семен Семенович Горбунков с загипсованной рукой отплясывал на сцене. Я же не знал тогда, что такое быть под коньяком и так далее. Да, друзья, не об этом сейчас речь, а о том, что 4:30 в столице и, конечно же, время полистать ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 13-е. Месяц 10-й, то есть октябрь, год 2026-й. Вторник. В этот день, в 1933 году, родился Марк Захаров, режиссер театра и кино, сценарист, педагог, народный артист СССР. С его именем связана целая театральная эпоха. Его спектакли никого не оставляли равнодушным. «Автоград-21», «Юнона и Авось», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Три девушки в голубом», «Чайка», «Ва-банк». А его киноленты стали мегапопулярны, их разобрали на цитаты и цитируют до сей поры. «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона» мы знаем, любим и пересматриваем постоянно. 13 октября в 1975 году состоялась премьера трагикомедии режиссера Георгия Данелии «Афоня». В картине был поистине звездный состав. Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брандуков, Валентина Талызина, Савелий Крамаров и многие-многие другие. Смешная и грустная история о сантехнике ЖЭКа Афанасии Борщеве покорила миллионы сердец. Только за первый год фильм посмотрели более 62 миллионов зрителей. 13 октября в 1792 году был заложен первый камень в основании резиденции президента США, которая с 1902 года стала официально называться Белым домом. Участок для строительства выбрал первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. Напомню, Белый дом, постоянная рабочая резиденция президента США, находится в самом сердце Вашингтона. В нем 6 этажей, 132 комнаты, 32 ванны. Это единственная в мире резиденция действующего главы государства, которая долгое время была открыта для доступа широкой публики. Сегодня по всей планете отмечается день рождения битломании. Именно 13 октября в 1963 году Битлз выступили в лондонском зале Палладиум. Благодаря телетрансляции у группы появилась многочисленная толпа поклонников. Позже в прессе было дано определение поведению многотысячной гвардии фанатов, охарактеризовавшее его как битломания. Этот термин моментально подхватили другие издания, и, что немаловажно, он сохранился до сей поры, продолжая объединять тех, кого завораживают и радуют потрясающие мелодии уникальной группы Битлз.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: что такое утренний экспресс, спросите вы, а я вам отвечу, друзья, это не просто транспортное средство, это средство, которое помогает нам скорее приблизиться к успеху, ну, то есть к тому моменту, когда вы понимаете, что день прожит не зря. Сиси Кетч на Ретро FM 4.35, дальше Итай, Блюсист и Михаил Боярский.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

ведь когда пытаются разбудить по-хорошему, по-доброму, ласково потряхивая за плечо, как раз по имени-то и зовут. Ну, для того, чтобы человек понимал, что это именно к нему обращаются, именно ему уже пора просыпаться. Если это ваша ситуация, друзья, ну что ж, давайте. С добрым утром, под любимую музыку здесь, на Retro FM. Почти 4:50 в Москве.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов утра в столице. Утренний экспресс продолжает свой путь. Друзья, присоединяйтесь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: В небе темно-синим может быть все, что угодно, друзья. Самое главное, чтобы человек, проснувшись и умывшись, уже смотрел с уверенностью в день грядущий. Доброго всем утра. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ в 5.06.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 13 октября, вторник. Есть риск переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить. Овны, сегодня можно многое изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль. Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям пространство для самостоятельных решений. Близнецы, этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации. Раки, все важные дела запланируйте на первую половину дня. Львы, этот день идеален для задач, которые вы откладывали на потом. Девы, не пытайтесь выяснить отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому. Весы, перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против. Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Скорпионы, у вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины. Стрельцы, в словах постарайтесь разглядеть подтекст. Козероги, могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства. Водолеи, продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций. Рыбы, не пытайтесь охватить сразу все. Выберите одну тему и сконцентрируйтесь на ней.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: В Москве 5:20, самое время, друзья, нам с вами зарядиться позитивом. Ну, вернее как, заряжать будете вы, а я буду всячески этому способствовать. Итак, в наш канал в Максе, друзья, пожалуйста, пишите ваши сообщения, рассказывайте, что хорошего в вашей жизни происходит, какие хорошие люди, порядочные, симпатичные, добрые появляются, или же просто они давно уже присутствуют рядом с вами. Что хорошего у вас произошло в плане событий, может быть, планируете что-то хорошее. Короче говоря, не стесняйтесь, не сдерживайтесь, привносите радость в жизнь окружающих, да и в свою собственную тоже. И напомню, как всегда, автору самого позитивного сообщения Retro FM подарит тостер, друзья. Так что давайте, пишите, я с удовольствием буду это все читать. Жду.
0: Позитив на Retro FM.

0: Bellwether Girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: 5:30 в столице, друзья, и вот под эту ободряющую песенку от коллектива девичьего The Girls я предлагаю вам полистать ежедневник. Договорились? Ну, поехали.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 13 октября, год 2026, вторник. В этот день, в 1921 году, родился Ива Леви, известный нам всем как Ив Монтан, французский певец и актер. Он прославился как исполнитель, целиком раскрывавший свой многогранный талант на сцене, будь то мюзик-холл или площадка телевидения. Огромным успехом пользовались его шоу на Бродвее. Надо заметить, что и фильмы с его участием публика не пропускала. Ив Монтан стал первым в мире певцом, телевизионное выступление которого транслировалось через спутник. 13 октября 1883 года было основано Всероссийское театральное общество. Изначально организация называлась «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям». Целью общества стала поддержка артистов, вышедших на пенсию или оказавшихся в трудной ситуации. В ту эпоху, надо сказать, профессия актера была нестабильной и нередко бесправной. День рождения сегодня отмечают американский музыкант, поэт и композитор, обладатель премии Грэмми Пол Саймон, британский комедийный актер, обладатель премии «Золотой глобус» и других наград Саша Барон Коэн. 13 октября в 1884 году было утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу. До этого момента на картах разных стран можно было встретить нулевые меридианы, проходящие в совершенно разных местах, что, соответственно, приводило к затруднениям. Например, получение информации о местоположении от корабля другого государства требовало сверки с собственными картами и переложения собственной системы координат на другую, ну или наоборот. Сегодня день гидрографической службы военно-морского флота России. Именно 13 октября 1827 года было создано управление генерал-гидрографа, положившее начало гидрографической службе российского военного флота. В настоящее время ответственность за поддержание навигационной безопасности общего мореплавания возложена на управление навигацией и океанографией Министерства обороны России. Этот день богат на именины. Их сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Полина и Семен. Мои горячие поздравления всем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: А почему один человек не снится другому? Знаете, дело даже не в отсутствии романтики, а просто-напросто тот самый человек, которому кто-то не снится, не спит, проснулся уже. И поэтому с добрым утром. 5.35 в Москве, ансамбль «Синяя птица» на Ретро FM. Дальше что послушаем? Юрия Антонова, Пэтти Райан и Майкла Джексона.
1: Реклама.
2: Это что, новый Тенет Т9?
3: Он самый. И только для первых 10 покупателей. Дополнительная выгода 100 тысяч рублей. Успей быть в плюсе.
2: Серьезно? Надо брать.
3: Диалог Авто. Официальный дилер. Новый Тенет Т9 уже в наличии.
4: Запишитесь на тест уже сегодня. Подробности на dialogauto.ru.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну что, друзья, вот и поступают первые сообщения, которыми вы делитесь в нашей рубрике «Позитив», и они действительно очень позитивные. Например, Николай из Владивостока на сегодня наметил грандиознейший план закончить ремонт в квартире. «Делаю ремонт уже месяц», — пишет Николай. «Спросите меня, почему так долго?» Потому что своими руками и по своему собственному проекту. Николай, да вы, чуть было не сказал монстр, но нет, скажу, молодец. Как человек, который неоднократно делал ремонт сам, скажу, вы проделали большой труд. Надеюсь, ваши близкие его оценят по достоинству. Ну и в дальнейшем вы сами будете получать от этого удовольствие, от результата этого труда. Наталья Семенова из Тулы делится позитивом. Проснулась рано-рано. Настроение выше 5-го этажа. А почему? Потому что сегодня приезжает ко мне моя младшая сестричка Машенька. Приезжает издалека и, к счастью, надолго, на месяц. Потом опять уедет в свою Сибирь. Но за этот месяц мы и наговоримся, и нагуляемся. Ой, когда близкий человек приезжает, тем более если его давно не видел, это действительно душа поет. Мои поздравления. Друзья, пишите. С огромнейшей радостью буду читать ваши сообщения. И напомню про тостер, который достанется автору самого позитивного сообщения.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 6 утра вставать пора. Не просто вставать, а в хорошем настроении. Это «Утренний экспресс».
1: «Утренний экспресс»
2: на «Ретро-ФМ».

0: Слова на то и слова, чтобы их говорить, ну и с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, слушать. Друзья, 6 часов и 6 минут в столице, меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброго утра, и это еще не все слова, которые я хочу сказать.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 13 октября, вторник. Есть риск переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить. Овны. Сегодня можно многое изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль. Тельцы. В этот вторник особенно важно дать возможность близким людям пространство для самостоятельных решений. Близнецы. Этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации. Раки. Все важные дела запланируйте на первую половину дня. Львы. Этот день идеален для задач, которые вы откладывали на потом. Девы. Не пытайтесь выяснить отношения, особенно если партнеры пока к этому не готовы. Весы. Перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все «за» и «против». Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Скорпионы. У вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины. Стрельцы. В словах постарайтесь разглядеть подтекст. Козероги. Могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства. Водолеи. Продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций. Рыбы. Не пытайтесь охватить сразу все. Выберите одну тему и сконцентрируйтесь на ней.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Итак, с огромнейшим удовольствием, друзья, продолжаю читать ваши, ну, можно сказать, и письма, потому что объем некоторых сообщений просто...

0: кажется, зашкаливает и по накалу позитива, и по количеству печатных знаков. Пишет Гульнара из Оренбурга. Говорит, самый главный позитив, самое главное вот счастье, это когда ребенок радуется, улыбается и здоров. Мой сын Максим наконец начал выздоравливать. Вот сейчас уже наденет рюкзак и поскачет в свою любимую школу. Гульнар, мои поздравления. Вот, понимаю вас очень хорошо. Пишет Оксана. Выписали из роддома наших любимых невестку Валерию и малыша Кирилла. Природа творит чудеса. Маленький комочек сплотил нашу семью еще крепче. Желаю здоровья всей семье, безграничного счастья. Жизнь продолжается. Тоже Оренбургская область, город Медногорск. Оксан, мои поздравления и Валерии, и, конечно же, всей вашей семье. Пишет Юля. Доброе утро, страна! Мой сын Артем получает сегодня свои первые права. Хочу поздравить его с этим событием. Это серьезная ступенька в его жизни. Хочется пожелать ему удачи и сказать, что я его очень люблю и буду поддерживать всю жизнь. Друзья, с удовольствием читаю ваши сообщения. Хочу один только момент отметить. Поздравления с днем рождения и вот конкретно вот такие прям поздравления давайте адресовать лучше Феличиту. Хорошо? Договорились?
1: Позитив.
2: На Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
3: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
4: Не оферта. Подробности в автосалоне.
5: Не в долгий вопрос, а к чему приведет? Не стой на краю, позвони в Росбанкрот.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Поставьте дела на паузу. В студии Face Практик и ухода за телом. Face Room, Face Guru и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь. Face Room. До встречи. Face Room.
8: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка Retro FM.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: И правильно делает, что ведет, потому что приведет в итоге к нужному пункту, пункту назначения. Группа «Секрет» на Ретро FM, 6.30 в столице, листаем ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Ну, поехали. На календаре 13 октября, год 2026, вторник. Сегодня по всей планете отмечается день рождения битломании. Именно 13 октября в 1963 году Битлз выступили в лондонском зале «Палладиум». Благодаря телетрансляции у группы появилась многочисленная толпа поклонников. Позже в прессе было дано определение поведению многотысячной гвардии фанатов, охарактеризовавшее его как битломания. Этот термин моментально подхватили другие издания, и, что немаловажно, он сохранился по сей день, продолжая объединять тех, кого завораживают и радуют потрясающие мелодии уникальной группы «Битлз». 13 октября в 1934 году родился Савелий Крамаров, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Ошеломляющий успех ему принес фильм «Неуловимые мстители». Он стал одним из самых популярных комедийных актеров страны, снявшись в таких фильмах, как «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Мимино». И многие фразы, произнесенные его героями, стали крылатыми. 13 октября в 1975 году состоялась премьера трагикомедии режиссера Георгия Данелии «Афоня». В картине был поистине звездный состав: Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Борислав Брандуков, Валентина Талызина, Савелий Крамаров и многие-многие другие. Смешная и грустная история о сантехнике ЖЭКа Афанасии Борщеве покорила миллионы сердец. Только за первый год фильм посмотрели более 62 миллионов зрителей. В этот день, в 1958 году, вышла первая книжка английского писателя Майкла Бонда о медвежонке Паддингтоне. Она считается классикой детской литературы. Сегодня в мире более 25 миллионов книг о милом медвежонке, который носит широкополую шляпу и синий даффл-кот, переведенный в общей сложности на 31 язык. По ним были выпущены несколько мультсериалов и полнометражные фильмы, имевшие колоссальный успех. А еще сегодня отмечается День засыпающих деревьев, и людей, видимо, тоже, Международный день костюма, День побалуйте себя, Международный день неудачников, День тренируйте свой мозг, День йоркширского пудинга и День шоколадного драже.
1: Ежедневник.
2: На Ретро FM.

0: Мы, в общем-то, и так уже вместе, поэтому если планируете присоединиться, делайте это, друзья, не стесняйтесь. Утренний экспресс – вместительная штука. Каждый может присоединиться и мчаться вместе с нами в направлении доброго, бодрого утра. Сандра на Ретро-ФМ в 6.35, дальше Ким Уайлд и веселые ребята.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: «Джили Сити Рэй». Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй». Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили» в этом месяце. Подробности в «Джили Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
7: Не отверто. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Не надо надеяться, что пронесет. Добивает кредит? Обратись в Росбанкрот.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: И песни звучат позитивные, и сообщения полны позитива. Вот Ксюша из Севастополя пишет: у нас с мужем очень позитивный день. Мы сегодня уже закончили ремонт. Ура, ура! Сегодня еще муж собирается на рыбалку. Я его буду дома ждать с уловом. Всем желаю хорошего дня. Доброе утро, всем хорошего дня. Поехала на работу вместе с Ретро-ФМ, пишет Татьяна из Екатеринбурга. Хочу пожелать всем быть как солнышки, теплыми, яркими, позитивными, пишет Александра. Всем доброе утро из Сызрани и хорошего настроения на весь день желает Наташа. Ну и настало время, конечно же, определиться с сегодняшним победителем, друзья. И волевым решением я присуждаю тостер за самое позитивное сообщение Наташи Семеновой из Тулы, которой сегодня приезжает сестра Маша. Давно не виделись сестры и живут на разных концах нашей необъятной страны. Так что тостер, я думаю, дополнит позитивное мироощущение. Всем остальным, друзья, я желаю максимально доброго утра. И по большому секрету, конечно, сообщу, что буквально уже через 10 минут здесь на Ретро-ФМ стартует первая смена. Встречайте Сашу и Риту. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ. Реклама.

0: счастливых.
1: Заберите карту от МСИН на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет!
8: Следствие зашло.
7: Как?
9: Так.
8: Без стука.
9: Ты кто?
7: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
8: Новые серии.
9: Ого!
8: А ты видела?
11: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
9: Где?
8: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7. Скоро узнаем, чем нас удивит этот вторник. Первая смена на местах. Всем бодрейшего утра. Уж не знаю, удивит или нет, но новостями актуальными точно поделится Вадим Ривман на RetroFM. Доброе утро.
1: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, сервис Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Как рассказал руководитель направления Дмитрий Пирогов, доступ к переводам и платежам для пользователей открывают поэтапно, чтобы справиться с нагрузкой. Также постепенно возвращаются переводы в накопительных счетах, а также через СБП и по реквизитам. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. По словам Пирогова, платежи по рассрочкам и кредитам Яндекса, оформленные в дни недоступности сервиса Яндекс.Пэй, не будут считаться просроченными. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Что касается ситуации на внутреннем рынке, то сельхозпроизводители, по его словам, полностью обеспечены топливом. Напомню, президенты России и США в пятницу провели телефонный разговор. Владимир Путин подтвердил готовность Москвы поставлять дизтопливо как на американские, так и на мировые рынки. А Дональд Трамп отмечал, что Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. На Ставрополье отражают налет украинских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города Невинномысска. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров. Глава региона сообщил, что сейчас ПВО действует в окрестностях Солнечнодольска и Изобильнинском округе Ставрополья. Там тоже отражают налет дронов, направленный на промышленные объекты. Владимиров подчеркнул, что режим беспилотной опасности в ночь на вторник продолжает действовать на территории всего Ставропольского края. Ну а ранее ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников, летевших в Москву. В течение понедельника и до полуночи вторника Собянин сообщал о ликвидации 41 дрона, летевшего в сторону столицы. В аэропорту Шереметьево встретили российских дзюдоистов, которые вернулись с чемпионата мира. В багаже сборной 6 медалей. Главный успех – золото Инала Тасоева в категории свыше 100 килограммов. В финале он одержал чистую победу над представителем Азербайджана и стал первым российским дзюдоистом, трижды выигравшим чемпионат мира в одной весовой категории. Чемпионат проходил в Баку. Российские дзюдоисты впервые за 4 года выступали под национальным флагом. В честь победы российского спортсмена прозвучал гимн страны. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки. Евро 94.04. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. На Ретро-ФМ с 7 до 11.
0: 3 минуты 8 столица. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Саш Светлов и Рит Субботина берутся за свое дело. Обычно ты это у людей спрашиваешь, а я спрошу тебя, а ты готова взять и запеть с утра пораньше?
3: Конечно же, я всегда готова.
0: То есть нейрохит уже можно подготавливать?
3: Готов, выводите нейрохит тигра нашего музыкального.
0: Выпускайте его из клетки, да? Беспроводные наушники уже совсем скоро разыграем в прямом эфире. Также будет актуальная тема, интересненькая, очень современная, кстати.
3: Угу, есть такое. Ну и, конечно, послушаем музыку. Че ждем-то? Погнали, получается.
0: Давай.

0: Каско на Ретро FM.
1: Гороскоп на 13 октября, на вторник. Сегодня можно переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить.
2: Овны, сегодня можно много изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль.
1: Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям пространство для самостоятельных решений.
2: Близнецы, у вас этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации.
1: Раки, все важные дела запланируйте на первую половину дня.
2: Львы, этот день идеальный для задач, которые вы откладывали на потом.
1: Девы, не пытайтесь выяснить отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому.
2: Весы, перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против, не поддавайтесь сиюминутным порывам.
1: Скорпионы, у вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины.
2: Стрельцы, постарайтесь за внешними словами разглядеть второй слой.
1: Козероги, у вас могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства.
2: Водолеи, продвижение сегодня будет достигаться конкретными результатами, а демонстрация амбиций.
1: Вот. Да, возможно. Рыбы, не пытайтесь охватить все сразу. Выберите и сконцентрируйтесь на одной теме.
2: Просыпаемся, ребят. 7:08. Вторник. Пора. Вместе с вами так. Хова!

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем уже 13 октября, и день тоже, между прочим, особенный. Всем привет, Саша, Рита, первая смена на местах, предупреждает вас сразу. Сегодня день инфобизнесмена.
2: Праздником.
1: Да,
2: поставьте,
1: надо быть, конечно,
2: лайки,
1: аккуратнее.
2: Этим.
1: Да, колокольчик, подписка, первое занятие бесплатное. Ну, вообще, это честные специалистов, создающих обучающие курсы, онлайн-школы, мастер-классы, занимающихся там передачей экспертных знаний. Конечно, да, мы знаем про успешный успех.
2: 100%.
1: Мы знаем, сколько в этой области таких людей, которые, ну, как говорят, из воздуха, да? Из ничего.
2: Я бы процитировала Ширли Мырли. Цыгане!
1: Немножко, да. Но при этом, да, если сильно поискать и разобраться в деле, можно найти и нечто полезное. Ну, 100%. Вот я, например, знаю, да, что вот наш Александр недавно занимался изучением искусственного интеллекта. Вообще-то есть, да, и полезные курсы.
2: Сейчас Александр какой-нибудь, здравствуйте.
1: Звукорежиссер
2: я
1: наш.
2: Есть. Да. Слушай, на самом деле, я тут вообще, ну, честно, что-то там у меня случилось, я сейчас все смотрю. Напишите слово «гараж». «Гараж».

0: Тони Робинс.
1: А, да, я подумала, иностранные языки какие-нибудь.
0: Который стадионы собирал, танцы делал, даже в Москву-то когда-то приезжал. Но он книги еще писал. Вот если книги почитать, в принципе, можно, наверное, даже себе что-то полезненькое и найти. Там про то, как правильные привычки.
1: Позитивная
0: психология, какие привычки в жизни.
1: Ну, это еще Тони Робинса, собственно, вот Джуди Спенза и так далее, кто придумывали. А потом все это просто...
0: Они примерно в одно время, да, это все начали запускать. Вот у нас, конечно, в 2010-х это все активно пошло. Да, но сейчас, вот действительно говорят, все эти курсы надоело людям вот слушать про успешный успех, да, такие какие-то аффирмации, а переходит к изучению конкретных вещей. Нейросетей, кто-то инвестиции разбирает, ну, у кого деньги, судя по всему,
1: есть.
0: Это я.
1: У меня пока нет, но я как раз пытаюсь понять, как это, как их привлечь. Ну, честно, там такие новые интересные штуки какие-то. Ты не представляешь, сколько у меня вот этих вот сейчас уроков висит в личке, потому что я говорю, я везде сейчас пишу что-нибудь и стараюсь что-то понять. На самом деле, какие-то новые знания у меня точно появились. Но там, правда, сначала нужно, ну, как бы, чтобы инвестиции привлечь, вложить какую-то крупную сумму денег. Вот теперь у меня следующий курс — это как получить крупную сумму денег, чтобы потом ее вложить, а дальше там,
0: да, это же, да, это элементарно. Буквально один шаг
1: есть.
0: Остался. Да, давайте поговорим сегодня о самых необычных, странных, смешных инфопродуктах, которые вы встречали на просторах интернета. Ну и, конечно, приведите парочку полезных примеров. Вот те, которые действительно вам обучение зашли, понравились, а может быть, даже изменили вашу жизнь. Я уверен, что такие ситуации у вас случались. Делитесь этим в наших социальных сетях, а мы чуть позже обязательно это разберем.

0: 9:19, ребятки, уже бодрейшего вторника. Хотя не будем торопиться, чтобы процесс просыпания и прихода к бодрости был у вас плавненьким.
1: Вот, а я для тех, кто хочет уволиться, сейчас я скажу новостишечку. Ну, мы же сказали, доброе утро, процесс, чтобы был плавненький. В общем, если ищете работу, я нашла вот какие фразы больше всего раздражают россиян в вакансиях. В целом могу всех понять. Дружный коллектив,
0: да,
1: и семья.
0: Ой, да мы здесь как семья, знаете.
1: Мы здесь
0: вот
1: как семья, приходите. Зарплата небольшая, но в конце концов в семье же не обязательно всем большие деньги. Главное настроение.
0: Да. А это наша Лизет Павловна в семье не без ур... Ну, сами
1: да,
0: знаете, да, там про семью
1: вот
0: много разных поговорок.
1: Среди нежелательных формулировок такие как стрессоустойчивость, ненормативный график, переработки, быть на связи 24/7.

0: Вот, а еще, знаешь, мне нравится, когда пишет вот это вот, если ты амбициозный,
1: да.
0: Ты сразу такой, так, понятно, здесь, значит, зарплаты, скорее всего, не предполагается.
1: А там была возможность роста.
0: Карьерного,
1: вот карьерного
0: роста,
1: да, обязательно указывают.
0: Дружный коллектив, карьерный рост и стрессоустойчивость.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
1: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы. Строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
10: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8-843-216-17-17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вечеринка.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты.
12: В неповторимом миксе.
13: Каждый день.
12: Ровно в 21.00. Вечеринка.
14: Ретро-ФМ.

0: как-то слишком спокойненько было. Подумал Рики Мартин и решил ворваться в эту первую смену.
1: И сразу же у всей первой смены, знаете, как бедра ходят сейчас немножечко танцевально под Рики Мартин.
0: И только один Вадим Рифман бровями.
1: Но слишком сильно.
0: Но в так, конечно, чужим бедрам.
1: Но когда он заходит к себе в коморку, ну вот эту вот новостническую.
0: И вот там уже
1: вот
0: начинается.
1: Там он расходится.
0: Ну да ладно, всем историям свое время. Сейчас время серьезных новостей от Вадима Рифмана, который бывает разным.
2: Да, обязательно будут новости. Доброе утро, привет. Итак, МВФ снизил прогноз роста ВВП нашей страны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП России на этот и следующий год на 0,2%. Об этом говорится в докладе организации о перспективах развития мировой экономики. Согласно обновленным оценкам фонда, в прошлом году российская экономика выросла на 1%. В июле МВФ ожидал, что в 2026 и 27 годах рост ВВП составит 1,1%. Однако после пересмотра прогноза эти показатели были скорректированы. Фонд также представил прогноз по инфляции в России. По оценкам организации, в 2025 году она составляла 8,7%. В этом году замедлится до 6,1%, а в следующем до 4,8%. Экономическую активность в России в определенной степени поддерживает рост цен на сырьевые товары. При этом объемы экспорта российской нефти сокращаются на фоне повреждений нефтяной инфраструктуры, отмечается в докладе ВВП. Мошенники могут воспользоваться ситуацией вокруг дата-центров Яндекса. Аферисты могут рассылать сообщения якобы от имени компании, предлагать восстановить данные, получить компенсацию за сбой или же срочно войти в аккаунт. Для этого пользователи будут пытаться перенаправить на поддельные сайты или же убедить открыть вложение. В Яндексе советуют проверять адрес отправителя и вообще с осторожностью относиться к сообщениям, которые требуют срочных действий. В компании также напоминают, что сотрудники не запрашивают пароли, коды подтверждения, данные банковских карт или удаленный доступ. Напомню, сбои в работе сервисов Яндекса начались после атаки беспилотников на дата-центры компании. Число платных мест в российских вузах по 40 специальностям за год сократилось на 97 тысяч. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, в прошлом году на эти направления поступили более 350 тысяч человек. В нынешнюю приемную кампанию количество платных мест составило уже около 254 тысяч. Регулировать платный прием по отдельным специальностям начали в этом году. При этом инженерно-технические направления под ограничения не попали. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличили до 90 суток, сообщили в РЖД. Новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополь и обратно. Еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: все, хорош уже вот эти подтягивания плавненькие делать там, зевать немножко. Пора уже проснуться и взять быка за рога.
1: В конце концов, давайте потянулись, разомнулись и теперь распиваемся, потому что наша нейросетка уже это сделала. Друзья, у нас впереди нейрохит, наша игрушка, где мы поем, где мы отгадываем хиты и получаем беспроводные наушники 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: «Максидом». В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.

0: В игре «Нейрохит» мы разыгрываем беспроводные наушники. Нейросеть взяла известный хит, проверенный десятилетиями, изменила музыкальную часть, текст не тронула. И оригинал нужно будет угадать Илье из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Илья.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Маргарита.
2: Здрасте, здрасте.
0: Добро пожаловать.
2: Ну что, как ваше настроение утреннее?
1: Настроение рабочее, я уже на работе.
2: На работе. Ну вот сейчас нужно будет немножечко переключиться, а так вот.
0: А кто знает, может быть, у Ильи
2: пятница.
0: Работа, она такая же, ну, похожа на то, чем он сейчас занимается. Илья, если не секрет, а вот как там у вас?
1: А, жду пациентов. Первый пациент в 7:40, поэтому я работаю массажистом в поликлинике в детской.
2: Ну, как клево.
0: Это всегда до приключений, да еще и в детской поликлинике.
2: Да, ну давайте уже 7:43, не будем задерживать. Вдруг сейчас пациенты придут, и давайте сходу начнем. Сейчас послушаем то, что наша нейросетка загадала. Соответственно, у нас есть две попытки. Неважно, с какой. Если угадаете, то подарок ваш. Это беспроводные наушники. Договорились?
1: Хорошо.
2: Погнали, поехали. Первая.

0: «Отдай тишине ночной».
1: Хотя трек получился неплохим.
2: «Отдай тишине ночной».
1: Да, да. Ну что же это за песня и что за исполнитель? Ну давайте так, у него, у этого исполнителя, как бы только имя как будто есть.
3: Как будто только имя.
1: Да, да,
3: это
1: да.
3: Сложно, мне кажется, представить именем. Песню.
1: Какое
3: такая,
1: имя приходит в голову?
3: Только имя есть?
1: Да, да, да.
3: Не знаю. Шура.
1: Похожая на одного очень выдающегося футболиста советских времен.
2: Кстати, похоже на Шуру. Давайте послушаем вторую подсказку.
1: Давайте.
3: Давайте.

0: кто там и у кого улетал-то навсегда?
1: Да, что-то какая-то задачка сегодня не спросила.
0: Согласны, спорить не будем. Вот, поэтому и немного подсказываем, что у него есть имя. Имя достаточно редкое такое.
2: Ну, я вот на всякий случай
0: про футбол, да, говорил. Может, вам какой-нибудь известнейший футболист советских времен пришел имя. В год, и это совпало. Ну, а вдруг? Кого помните?
1: Никаких ассоциаций.
2: Ну, давайте называем просто от балды.
0: Да, одно имя.
2: Уже
0: назовите.
2: 3-2-1.
1: Имя.
0: Но не Илья, а вот другое какое-нибудь. Давайте. 3-2-1. Возможно, его звали. Нет версии, да?
1: Нет.
0: Ладно, давайте послушаем правильный ответ.
2: Оригинал.
0: Певец Никита. Ну, а я вам про Симоняна напоминал, да, вот что 100 лет недавно, со дня рождения легенды, и там события планируются в честь такого... Такой важной даты, ну, как минимум, для одного клуба, да и, мне кажется, для всего отечественного футбола. Ладно, Илья, сегодня было сложно, скажем честно. И это означает только одно. Если вдруг у вас возникнет где-то там небольшое окошко в процессе того, как вы будете принимать своих юных пациентов, вы телефон знаете, давайте снова к нам.
2: Ждем.
0: И в следующий раз обязательно победите. Вам классного дня, пациентам. Привет большой, пусть все у вас так проходит легко и музыкально сегодня на работе.

0: Продолжает танцевальное настроение утром в первой смене Никита на Retro FM.
1: Ой, ну какая песня, прям невозможно остановиться, ребятушки. Может, есть курсы, как остановиться, когда ты танцуешь, как не можешь? Ребят, мы сегодня говорим про инфобизнес, про онлайн-продукты. Не только, ну, какие-то смешные, знаете, а которые еще принесли вам какую-то пользу. Но и самые криповые тоже ждем. Пишите обо всем, что встречали в сети, нам тоже в соцсети. И мы уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет!
8: Следствие зашло.
7: Как?
5: Так.
8: Без стука.
5: Ты кто?
7: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
8: Новые серии.
5: Ого!
8: А ты видела?
10: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
5: Где?
8: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru. 13+.
14: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
15: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50 от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня, 13 октября, день инфобизнесмена, специалистов, создающих обучающие курсы, онлайн-школы, мастер-классы разные, ну и те люди, которые занимаются передачей экспертных знаний. Вот мы разбираем сегодня самые необычные, нелепые, смешные курсы и полезные, которые действительно вас чему-то научили, может быть, даже изменили вашу жизнь. Истории из соцсетей. Погнали.
2: Кирилл пишет, самое банальное – это как стать богатым и как похудеть за месяц. Но если бы я давал такие курсы, то это был курс «Как сделать лунную походку меньше, чем за 5 минут». Кирилл, вы красавчик, потому что на самом деле вот очень
1: слушайте,
2: непросто.
1: Такая практика, мне кажется, вот может легко как раз-таки продаваться. Не эфемерное что-то типа, и ты начнешь чувствовать себя лучше, а вот
2: да,
1: ты пришел, научился и
2: минут.
1: Выходишь с результатом.
2: Спасибо,
1: ну, если, конечно,
2: Кирилл, вы нам дали как бы стопроцентный сейчас мастер-класс, мы могли бы уже даже за это вам денег перевести.
1: У нас есть время до 8.03, чтобы проверить этот курс. Да, кидайте ссылку. Александр, как-то видел толстую книгу «Как стать миллионером». Содержание книги – работать, еще раз работать.
2: Да. Ну и коротенькое по поводу Никиты, который только что играл у нас, запишу. Александра написала: «Я только что остановила работу пекарни. Во время нейрохита запела голосом Никиты. Ла-ла-ла, улетели, но поняли. Все катаются от смеха. Работа встала». Александра, вот для этого... Так вот и надо. Вот Никита и мы для этого и существуем, чтобы у вас их было хорошее настроение.
1: Да, берите пример и пишите ваши истории в соцсетях, а мы к ним обязательно еще вернемся.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: пятница, уже 8, даже 1 минут 9. Всем привет от первой смены. Новости, песни и, конечно же, игры. Ну чего там в мире происходит? Вадим Ривман, поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, делюсь, конечно. Доброе утро, привет. Итак, банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функции Pay уже работает. Напомню, атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании и сторонних ресурсов начались сбои. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии. При этом пока проблемы продолжают наблюдаться у сервисов Яндекс Pay, Почта и Go. Также Яндекс ограничил часть функций сервиса 360, включая диск. В компании объяснили, что меры необходимы для снижения нагрузки. В Центробанке рассказали о преимуществах цифрового рубля для россиян. С помощью этой платформы граждане страны могут оперативно переводить большие суммы родственникам без комиссии и ограничений по лимитам. Индивидуальные предприниматели при этом могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании – на выплату зарплаты. Об этом рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Еще одним преимуществом она назвала государственные гарантии сохранности средств. Деньги на счете цифрового рубля – гарантированы в полном объеме, тогда как для средств на обычных банковских счетах, напомню, действует система страхования вкладов с лимитом в 1 миллион 400 тысяч рублей. Россиян предупредили о риске сокращения выбора машин. Новые требования Китая к экспорту автомобилей могут сократить параллельные поставки в Россию и привести к сокращению выбора авто. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на страховщиков. Сокращение конкуренции с независимыми поставщиками может привести к подорожанию автомобилей у официальных продавцов. Ну и последний, лингвист спрогнозировал изменение правил ударения в двух глаголах русского языка. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов заявил, что в перспективе ударение в глаголах «вручит» и «сверлит» сместится на первый слог. В качестве прецедента лингвист привел глагол «вручит». Если раньше это был единственный верный вариант, то теперь форма «включит» уже официально признана допустимой. Схожая ситуация складывается и со словами «вручит» и «сверлит». Несмотря на их массовое использование в разговорной речи, на данный момент такие варианты считаются неправильными. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
0: Ну что ж, четкий свое отчитал, пора и нам взяться за дело.
2: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита. Рит Субботина на местах, и у нас в этом часе будут фейки.
2: Да, будут фейки. А я еще хотела сказать, что я же тоже лингвист по образованию, может, я тоже что-нибудь предложу. Не факт, конечно, что это будет как минимум адекватно, с другой стороны, диплом же не просто так лежит. А вот лингвист я или нет, это правда или нет, понимаете? Если бы вы знали, то получили бы денежку в маркетплейс на 3 или 5 тысяч рублей. Это у нас все фейк-контроли. Вот, потом у нас есть тема интересная. Мы сегодня говорим про день инфобизнесмена. Вспоминаем, как и смешные курсы, которые мы все знаем, про успешный успех, и какие-то полезные. Делитесь своими наблюдениями.
0: И, конечно, будет музыка. Роксет с хитом «Делук» уже врывается в первую смену.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на вторник, на 13 октября. Сегодня можно переоценить свои силы и возможности, пообещать больше, чем получится выполнить.
2: Овны, сегодня можно много изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль.
1: Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям иметь пространство для самостоятельных решений.
2: Близнецы, у вас этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации.
1: Раки, все важные дела запланируйте на первую половину дня.
2: Львы, этот день идеальный для задач, которые вы откладывали на потом.
1: Девы, не пытайтесь выяснять отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому.
2: Весы, перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против и не поддавайтесь сиюминутным порывам.
1: Скорпионы, у вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины.
2: Стрельцы, постарайтесь за внешними словами разглядеть второй слой.
1: Козероги, у вас могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства.
2: Водолеи, продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций.
1: Рыбы, не пытайтесь охватить все сразу. Выберите и сконцентрируйтесь на одной теме.
2: И просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.

0: Итак, 8.13 на московских часах. Это первая смена. Саша, Рита на месте. И сегодня день инфобизнесмена. Как бы страшно и сомнительно это не звучало, но ведь иногда на просторах интернета встречаются полезные курсы, когда чему-то обучают.
1: Да, но это не в нашем случае. Мы, Саша, придумали сегодня, какие курсы мы бы делали. Не факт, что они полезны. Я не знаю. Ну, давай, я начну.
0: Давай.
1: Ну, я считаю, это полезный. Как правильно хранить пакеты с пакетами? Разберем момент, когда пакет из магазина нельзя выбрасывать, потому что он еще хороший.
0: Я могу быть куратором этого курса, у меня есть пакет с пакетами.
1: Так.
0: Курс финансовой грамотности или 1 плюс 1 равно 3. Как сохранить сбережения, если еще не выучил таблицу умножения?
1: Ну, это стих. Далее. Почему нельзя доверять людям, которые не любят вкусно поесть? Приглашаем людей от размера М.
0: Хорошо. Ну, а насчет съедобного? Инвестиции в себя или как за раз съесть 8 бургеров?
1: У меня получится. Как понять, что пес вами манипулирует? Разберем основные приемы собачьего давления, грустный взгляд и тяжелые вздохи.
0: Берегите психику от ваших тяв-тяв. Пассивный доход или как убедить жену, что зарабатывать должна именно она?
1: Далее, следующий мой курс. Как понять, что вы уже достаточно взрослые

0: 7:18, уже 8:18. Куда так быстро время-то летит? Это Саша Светлов и Рит Субботина на Retro FM. Всем привет. И вы знаете, вот с сегодняшнего дня, мне кажется, мы можем чувствовать себя в безопасности. Готов поделиться одной очень интересной статьей для тех, кто, ну, собирается по лесу погулять, может быть, накануне зимы. И думает, а вдруг медведь, да? Так вот, есть способ, как можно отпугнуть медведя.
1: Ау! Поговорить с ним?
0: Надо более конкретно. Нужно громко материться, советует россиянам. Эксперт, который, судя по всему, встречался и не раз с медведями, а может быть даже с медведицами, отметил, что медведь ощущает, знаете, вот такую, ну, эмоциональную насыщенность звукового сигнала и резкое распахивание одежды еще вот можно добавить.
1: Да, тогда это в его глазах это неожиданно... уже можно снимать.
0: Да-да-да. Тогда это воспринимается как опасность. Тем не менее, он не приводит список. Он не уточняет. Послать нужно к ядренефень, не знаю, вспомни какой-то юкорный бабай, или, может быть, даже по матери.
1: Я думаю, что там
0: мне
1: все
0: кажется,
1: в целом.
0: Мне кажется, от курса тоже зависит как бы дальнейший успех коммуникации с медведем.
1: Да, там, знаешь, если вот ядренефень, это на 100 метров человек отходит. Mm-hmm. Да, если по матери, там уже медведь бежит, понимаешь, оглядываясь. Поэтому стоит разобраться. У меня, кстати, где-то дома есть книга, которая называется что-то там «Словарь матерных слов». Ребят, если собираетесь в лес, сначала напишите мне, я вас как бы вооружу книгой, да, а там уже берегись, медведь.
0: Ну, как вы поняли, это была реклама пока еще бесплатного курса обучения матерным словам от Маргариты. Ну, как обычно, знаете, завлечет первое часовое занятие, просто интересненькое, а потом минус 500 тысяч.
1: Следующий наш джингл, первая пип, смена.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Тук-тук-тук.

0: Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
6: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
1: Автор лучшего вопроса получает деньги.
6: «Дорогие гости».
1: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: ни крути, но и в Каракуме, и на Эвересте, да и на Мальдивах не обойтись без этого. Без свежих новостей, без актуальной информации, без курса валют, который вот-вот уже намечается.
1: А я прям представляю, на Мальдивах часть лежит такой, ой, что же в мире происходит?
0: Один знакомый мне рассказывал, что продолжал слушать Вадима Репина.
1: Да?
0: Да-да-да.
1: Знаю, мне кажется, я его.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Предновогодняя рабочая неделя в декабре будет сокращенной. Россияне будут работать всего 3 дня – 28, 29 и 30 декабря, пишет ТАСС. Новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря по 10 января. В начале ноября жителей России ждет 4-дневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Он выпадает на среду и будет выходным. Россияне будут отдыхать по 3 дня 5 раз – в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и 4-дневные выходные с 4 по 7 ноября. В Татарстане мощность государственного кластера искусственного интеллекта к 2030 году увеличат в 5 раз. Для работы искусственного интеллекта в медицине, образовании, госуслугах необходимы собственные вычислительные мощности. В этом году в Татарстане приняли республиканскую программу развития искусственного интеллекта. Планируется подготовка кадров, научные исследования и создание инфраструктуры для устойчивого технологического роста. С 1 сентября в школах Татарстана начали работать кружки по искусственному интеллекту, пишет РБК. Ярмарка вакансий «Заповедный Татарстан» познакомит молодежь с возможностями трудоустройства в природоохранной сфере. Она пройдет в Казани 17 октября с 11 до 15 часов в торговом центре по адресу улица Проспект Победы, дом 141. Проект «Заповедный Татарстан» развивает экологическую культуру среди молодежи, привлекает добровольцев к работе на особо охраняемых природных территориях. На ярмарке молодежь познакомит с возможностями профессионального развития в сфере охраны природы, пишет «Московский комсомолец». Татарстанцы участвовали во всероссийской акции «Сохраним лес». На Голубых озерах высадили 105 саженцев – сосну, ель, каштан, конский. Акция проходит под Казанью вместе с активными и неравнодушными жителями. По республике ожидается единовременная высадка 1 миллиона саженцев на всех площадках. Под Казанью посадку вели возле деревень Вороновка и Орел Лаишевского района. Также у жилого массива Чебокса Советского района, пишет «Московский комсомолец». И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Это был хит-диско от Атавана. Да, название этого коллектива, ну а точнее псевдонима исполнителя, произошло от примерного перевода на российское слово «атаман». Ну, такое могло бы прозвучать, если бы передача была фейковой. На самом деле там совсем другое происхождение.
1: А если бы вы угадали, что это фейк, например, вы бы получили сертификат в Marketplace на 3 на 5 тысяч рублей. И это, кстати, у нас все будет в игре Face Control, Fake Control. Буквально через несколько минут...
0: Стойте, проходите.
1: Да, проходите в нашу игру, но сначала дозвонитесь. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Победы от Аграрной до Губкина. Также по улице Петра Витра от проспекта Мирхана до Дементьева. И по Короленко от Воровского до Восстания. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Контроль. Первые СМИ.
1: Проверим, насколько хорошо умеет отличать правду от вымысла Оксана. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Оксан, у нас есть сертификат в маркетплейс на 3 на 5 тысяч рублей. Все будет зависеть от ваших правильных ответов. 3 факта, а может и не очень факта, с которыми вам придется разобраться. Но зато у вас есть право выбрать тему. Готовы?
2: Да, готова. Ну, я очень рада, что дозвонилась.
1: Класс.
2: До вас.
3: Мы тоже рады.
1: Прославьтесь,
3: да,
1: и получите удовольствие от игры.
3: Итак, смотрите, у нас есть 3 темы. Дирижабль, Юпитер или порох. Вам что больше нравится?
2: Ну, давайте Юпитер.
1: Ну, давайте.
3: Приняты. Ну, и пойдемте, первый факт или фейк. Внутри Юпитера поместилось бы около 1300 планет размером с Землю. Правда или нет?
2: Я думаю, это фейк.
3: И это? А на самом деле это правда. Там даже поместилось бы 1321 планета размером с Землю. Вот так. Такой Юпитер. Ух, мощь.
1: Вторая мысль. Да. Сутки на Юпитере длятся 40 земных часов. Правда или ложь?
2: Наверное, пусть будет правда.
1: Но это неправда. Несмотря на то, что Юпитер самая большая планета Солнечной системы, да, сутки там всего 10 часов земных длятся. Так, ну давайте гол престижа.
3: Так, Юпитер не вращается вокруг Солнца, как, например, наша планета или Марс.
1: Не вращается Юпитер. Правда или ложь?
2: Не вращается, правда.
3: И
1: правда?
3: Это действительно правда. Технически Юпитер и Солнце вращаются вокруг общего барицентра, который лежит за пределами самого Солнца. Гол престижа был забит. Вы молодец.
1: Да, Оксан, спасибо вам за компанию. Ничего, призы придут в следующий раз. А сегодня, видимо, у вас будет очень удачный вторник в других не менее важных делах. У нас Юрий Антонов.
0: Фейк-контроль.

0: по абрикосовой.
1: Немножко мы ностальгировали, погуляли, благодаря суперхиту Юрия Антонова на Retro FM. Но сейчас вернемся в настоящее и к тому, что же у нас сегодня, 13 октября.
2: Так, у нас есть тема, потому что сегодня день инфобизнесмена, и мы сегодня чествуем специалистов, которые создают обучающие курсы. Вот расскажите, пожалуйста, какие странные, смешные инфопродукты вы встречали на просторах интернета? Ну и полезные тоже, обязательно об этом пишите, а мы очень скоро поговорим.
3: Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
21: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
22: Шапка, носки, еще шапка.
23: Мам, я на 2 дня еду.
22: Именно.
24: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
25: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
26: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: number five.
1: Между тем. На Ретро-ФМ.
2: Между тем, сегодня день инфобизнесменов. Поздравляем таковых. И переходим к вашим сообщениям. Примеры яркие, необычные, смешные, а может быть полезные, у кого какие были. Игорь пишет: в одном старом мультике заяц учил черенка плавать и выдал мудрость. Чтобы учить, не обязательно уметь. Тоже правда жизни, знаем, слышали, сталкивались.
3: Так, привет всем. Видела курс за 3 дня гуру переговоров через интонацию. Решила проверить на коте. Сказала ему свое уверенное а он просто отвернулся. Наверное, уровень мышления не тот. Вот поняла, если кота не впечатлило, значит, курс так себе. Всем хорошего дня. Вот так вот.
2: Так,
3: а
2: Вадим.
3: Еще, кстати, Светлана сама предлагает сделать курс. Могу научить находить заначку у мужа. Беру недорого.
2: Подлые курсы какие-то. Вадим пишет: доброе утро. Я помню, когда-то видел на просторах интернета, как кто-то продавал инструкцию по выживанию при зомби-апокалипсисе. Да, Вадим, я что-то тоже как будто слышал. Там на полном серьезе были платные методички с детальным разбором тактики боя, планами укрепления многоэтажных домов и списком продуктов из магазинов, которые точно не портятся. Ну, автору книги советую меньше читать хоррор-литературу.
3: Далее Александр нам говорит: а я вот считаю полезными только те курсы, которые учат делать что-то своими руками. Ведь эти навыки пригодятся, даже если вдруг исчезнет интернет. Для меня, например, полезны курсы по выпечке, по вязанию. Ну, а всякий успешный успех – это современные Остапы Бендера.
2: Согласен на все 100. Вот буквально вчера лягушку из бумаги сделала оригами.
3: Я думаю, ничего себе ты, что там за курсы вообще?
2: А если под соусом тартар, знаешь, как хожу к морепродуктам? Ладно, все, не пробовали. Только так от французов знакомых слышали, что как бы, да, вроде деликатес, но не решались.
3: Лягушка, пожалуйста, пробывать всем.
2: Да, пишите, ребят, свои истории о курсах, которые проходили или о которых слышали. Вот как, например, Вадим поделился, да, курсы по выживанию при зомби-апокалипсисе. А это ведь не самый бредовый,
3: слушай,
2: я думаю,
3: если
2: курс.
3: Честно, вот несколько лет назад я бы такая... А сейчас я такая: так, что, 350 рублей? Ну, на всякий случай купим. Не такая большая сумма, а пригодится могут.
2: И вот уже ящик тушенки у Маргариты на балконе.
3: Это мой обычный вторник. Ребят, пишите, пожалуйста, о том, какие курсы смешные вы видели или же полезные. Мы все очень скоро прочитаем.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: Столица 9. Бодрого вторника, да и просто хорошей вам недели от первой смены. Помогает быть в курсе событий Вадим Ривман на Ретро-ФМ.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, во Владивостоке штормовой ветер и ливни оставили без электричества более 24,5 тысяч человек. Без света оказались 142 многоквартирных дома, а также ряд социально значимых объектов. Об этом сообщает региональный главком МЧС. Энергетики ведут восстановительные работы. По словам местных жителей, потоками воды размыты некоторые дороги. Причиной обрывов на электросетях стал мощный циклон. В Приморье на сегодня и завтра объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке на помощь коммунальщикам пришли сотрудники МЧС. Они уже с утра ликвидируют последствия непогоды. В городе введен режим свободного посещения для школьников, но автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личных машинах. Повреждения инфраструктуры зафиксированы в Калужской области после отражения атаки дронов. С вечера понедельника в небе над Калужской областью ликвидированы 73 беспилотника. В результате атаки в Масальском округе повреждены здания школы. Также повреждения получили два частных дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших. Между тем, об отражении минувшей ночью массированной атаки дронов, летевших в столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в направлении московского региона летели 417 беспилотников. Большую часть силы ПВО уничтожили на дальних подступах. Еще 65 дронов уничтожили уже на подлете к Москве, отметил мэр. Предстоящая зима в России будет теплой и почти безснежной. Об этом рассказал климатолог Алексей Карнаухов. Он отметил, что из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. По мнению климатолога, температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде в России, превращая снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние. Ну и последнее. В Пермском крае два друга вынесли из магазина в штанах 6 килограммов замороженного лосося. Приятели приехали в Соликамск, зашли в супермаркет, спрятали замороженные стейки в брюках и вынесли их, не заплатив. Позже они продали рыбу за 900 рублей, а выручку потратили в кафе. Кражу обнаружила директор магазина. Ущерб она оценила в 8 тысяч рублей. Фигуранты возместили убытки. 20-летний воришка получил год принудительных работ. 18-летний отделался предупреждением. И еще курс. Курсы валют: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю всем отличного дня.

0: Приветствуем всех на Retro FM. Это Саша Светлов, Рит Субботина,
1: первая смена. Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
0: Да, у нас скоро будет спорт. Расскажу, чего там в футболе, в теннисе, в хоккее происходит.
1: Еще у нас будет три главных, у кого есть слово, а у нас вопросы. Что, где и когда. А там будет можно выиграть до 30 тысяч рублей. Тема у нас сегодня классная. Сегодня день инфобизнесменов. Всех поздравляем. Ну и, конечно, и хихикаем, и серьезничаем, потому что спрашиваем вас про какие-то вот самые странные, смешные инфопродукты, которые вы встречали на просторах интернета, но и о полезных тоже. Обязательно пишите нам в соцсети, мы все это очень скоро прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Гороскоп на вторник, на 13 октября. Сегодня можно переоценить свои силы и возможности. Пообещать больше, чем получится.
2: Овны. Сегодня можно многое изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль.
1: Тельцы. В этот вторник особенно важно дать возможность близким людям иметь пространство для самостоятельных решений.
2: Близнецы, у вас в этот день, сложатся сложные задачи, да, именно так я и хотела сказать, требующие настойчивости и концентрации.
1: Раки. Все важные дела запланируйте на первую половину дня.
2: Львы. Этот день идеальный для задач, которые вы откладывали на потом.
1: Девы. Не пытайтесь выяснять отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому.
2: Весы. Перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против и не поддавайтесь сиюминутным порывам.
1: Скорпионы. У вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины.
2: Стрельцы. Постарайтесь за внешними словами разглядеть второй слой.
1: Козероги. У вас могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства.
2: Водолея. Продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрацией амбиций.
1: Рыбы. Не пытайтесь охватить сразу все. Выберите и сконцентрируйтесь на одной теме.
2: Еще можно концентрироваться на спорте. Во-первых, мы это очень сильно приветствуем, а во-вторых, у нас будет спортивная рубрика буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра! Давайте с тенниса начнем. Там хорошие новости. Медведев и Хачанов вышли в 1/8 финала в Шанхае. Продолжаем следить за ситуацией. Что в хоккее у нас? В чемпионате КХЛ Салават Юлаев победил «Нефтехимик» со счетом 4-3. Борис проиграл «Сибири» 2-3. «Металлург» обыграл «Торпедо» 3-2. Там в овертайме все решилось. «Амур» оказался сильнее, чем «Лада» с футбольным счетом 1-0. «Акбарс» уступил «Сочи» 2-3, а «Шанхай» проиграл «Минскому Динамо» с таким же счетом 2-3. В НХЛ голы Юрова и Шабанова помогли Миннесоте справиться с Вегасом 4-2. Ну и первый гол Грицюка в сезоне не спас Нью-Джерси в матче с Оттавой. Там 1-4, так все и закончилось. Теперь о футболе. Роналду забил 981-й гол в карьере в матче Азиатской лиги чемпионов. Кстати, его Аль-Наср победил азербайджанский Нефчи со счетом 3-1. Ну и сегодня к нам возвращается европейская уже лига чемпионов. В 22:00 будет классный матч Атлетико Мадрид-Манчестер Юнайтед. И отдельное внимание, конечно, хочется уделить противостоянию турецкого Галатасарая и Барселоны. Надеемся, Алексей Батраков начнет игру в этот раз с первых минут. И, конечно, пожелаем Леше удачи, как и всем нашим спортсменам. Ну и пригласим The Road to Hell в исполнении Криса Ри. Первую смену на Ретро FM.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро FM.

0: очков, чтобы установить мировой рекорд. Чем тебе не достижение? Фестивал Комик-кон, ну, мы знаем его, известный такой, там периодически встречаются разные, ну, гиги это называется, да? Ну, ты понимаешь, о чем я.
1: 28 новых слов без расшифровки. Хорошо. Ну, и что они сделали?
0: Короче, сотни фанатов Марвел, той самой вселенной, ну, где Человек-паук и так далее, одновременно надели костюмы супергероя, попытались, я бы сказала, пробраться в Книгу рекордов Гиннесса, но не хватило около 40 человек-пауков. 40 паучков подвели, понимаешь?
1: Да, а там только человек-пауки, либо тети Мэй тоже пришли.
0: Не-не-не, только...
1: Люди-пески присутствовали, противостояли.
0: Не было. Пока что малазийцы держат первенство. В 2023 году собралось 685, понимаешь? Угу. Вот, поэтому если среди вас есть 40 пауков, 40 людей, которые думают, я спасу, давайте в Москву хотя бы начнем, пишите в Нью-Йорк, я уверена, что вы там как-то соберете. Слушай, а прикинь, у нас бы, ну, например, 650 чебурашек или степашек. Они спасители нашего настроения.
1: А мне кажется, это идея для презентации «Чебурашки 3» или «Чебурашки 4»
0: будущих частей. «Чебурашка спасает Подольск», в конце концов. Можете забрать идею.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
9: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
10: Что, понравилось быть человеком?
11: Человеком быть больно.
9: 6+.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
17: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в «Росбанкрот». Звоните 8-843-216-17-17.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Хорошо. Продолжаем с Томом Джонсом. Горячо, ярко, зажигательно, ритмично, как еще.
1: Вы бы видели эти танцы Александра. Боже мой, теперь мне их не забыть. Он сегодня все утро то бедрами,
0: ничего,
1: то
0: плечами. Ничего, есть пару методов, я помогу тебе.
1: Научишь,
0: все забыть. Все,
1: да?
0: Все то, что тяжело легло, да, в памяти. Все обязательно уйдет, девочка. Все
1: вот
0: будет хорошо, голова будет легкой.
1: Чтобы это ушло потом из памяти. А то мне и так, знаешь, многого не забыть. А еще и с этим придется жить.
0: Половина десятого. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман уже здесь.
2: Да, поехали, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функций Pay уже работает. Напомню, атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании и сторонних ресурсов начались сбои, жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Беларуси. При этом пока проблемы продолжают наблюдаться у сервисов Яндекс.Пэй, Почта и Гоу. Также Яндекс ограничил часть функций сервиса 360, включая диск. В компании объяснили, что меры необходимы для снижения нагрузки. Пассажирский аэробус А320, который летел из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал общей аварийной ситуации во время полета над территорией Германии. Об этом свидетельствуют данные сервисов, которые отслеживают движение воздушных судов. Экипаж передал код 7720. В авиации его используют для обозначения общей аварийной ситуации на борту. Причина, по которой пилоты подали соответствующий сигнал, не уточняется. Позднее стало известно, что самолет приземлился в немецком Гамбурге. Изначально борт направлялся в Цюрих из Стокгольма, напомню. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличили до 90 суток. Об этом сообщили в РЖД. Новые правила начинают действовать с сегодняшнего дня. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Петербурга и Адлера в Симферополь и обратно. В компании отмечают, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. В аэропорту Шереметьево встретили российских дзюдоистов, которые вернулись с чемпионата мира. В багаже сборной 6 медалей. Главный успех – золото Инала Тасоева в категории свыше 100 килограммов. В финале он одержал чистую победу над представителем Азербайджана и стал первым российским дзюдоистом, трижды выигравшим чемпионат мира в одной весовой категории. Чемпионат проходил в Баку. Российские дзюдоисты впервые за 4 года выступили под национальным флагом. Ну а в честь победы российского спортсмена прозвучал гимн страны. И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки. Евро 94.04. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: хиты на все времена сейчас на Retro FM, да и в любое удобное для вас время на Retro FM и в Радиохабе.
1: Да.
0: В рамках программы Ю, да, с Юрой Гурьяновым, которая вышла буквально вот в субботу прошлую, и может зайти всегда, найти подкаст, может быть, программы Ю, а может быть, дорогих гостей, а может быть, вас интересует гостевой эфир первой смены. Там
1: ребятушки,
0: все есть.
1: Ребятушки, там есть все. А еще знаете, что у нас есть? У нас есть игра «Наша любимая», которая отвечает на три вопроса. Что, где и когда. У нас есть деньги до 30 тысяч рублей, которые можно выиграть. А еще у нас есть телефон, по которому может дозвониться наш капитан, чтобы сразиться в честной игре. 23-24-88-3 и код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Габишева от Софиулина до Зорги. Также по Сахарову от проспекта Камалеева до Адели Кутуя. И по Софиулину от Габишева до Фучика. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаем осенние игры в нашем радиоклубе «Что, где, когда». Сегодня за денежный приз в размере 5000 рублей будет биться Юлия из Тулы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, доброе утро, Юль. Как
1: добро
3: вас настроить?
1: Добро пожаловать в игру.
3: Пришел, увидел, победил, отгадал, денежки получил.
2: Надеемся.
3: Мы тоже надеемся.
1: Мы надеемся друг на друга. Втроем играем заодно. Играем честно. Никакого интернета и подсказок со стороны. Послушаем вопрос. Ну и надеемся, чем-то вам поможем. Только честно играем. Хорошо?
2: Да-да.
1: У нас будет минута. Вам, как капитану, в конце минуты нужно будет выбрать окончательную версию ответа. Итак, внимание, вопрос.
4: Представьте. Человек идет по коридору. Он хоккейный судья. Заглядывает в комнату, где сидят хоккеисты. Заглядывает на поле, где машина готовит лед к игре. Комната для судей. Судья входит в комнату, подходит к холодильнику, протягивает руку к дверце холодильника. Стоп! В следующее мгновение этот человек оставит отпечатки пальцев. Внимание, вопрос. На каких именно предметах останутся его пальцы?
1: Так.
2: Ох, так. Юль,
1: хоккейный судья.
2: Холодильник. На каких предметах? Так, это, наверное, что-то связано с холодом. Значит, идет воздух теплый. Так, на чем может остаться? Бутылка, возможно.
1: Ну, возможно, как любому спортсмену, может быть, да, нужна. Может, он шайбу достает. Ну, просто, чтобы они хорошо скользили, их хранят в холодильнике накануне, да, и потом берет и на вбрасывание идет.
2: Так, что еще может быть, кроме бутылки? Может быть, какой-то контейнер?
1: Да, может быть, коньки охлаждал перед этим, но непонятно зачем. Или шлем защитный, может быть, но тоже, зачем холодный шлем на себя надевать?
2: Так, вот коньки, кстати, может быть.
3: А может, вот это вот, ну, вот белая штука, которой мажут... Короче, натирают.
1: Натираешь
3: сами,
1: коньки?
3: Да. Коньки.
1: Ну, может быть,
3: шайбы.
1: Ну, по идее, это до этого дела. А так, в принципе, ну что, он проверил все на местах, лед готов, взял шайбу,
3: ну,
1: пошел.
3: Ну, или футболки, я не знаю.
2: А может быть, это какой-то подвох? Может быть, здесь нужно подумать не о хоккейном, о чем-то?
1: Но
2: а что
1: уже
2: могут...
1: времени нет подумать. Угу. Поэтому, Юль, да, вам надо будет выбрать. Представьте, человек идет по коридору, он хоккейный судья, заглядывает в комнату, где сидят хоккеисты, заглядывает на поле, где машина готовит лед к игре. Комната для судей. Судья входит в комнату, подходит к холодильнику, протягивает руку к дверце холодильника. Стоп. В следующее мгновение этот человек оставит отпечатки пальцев. Внимание, вопрос, на каких именно предметах останутся его пальцы?
2: Какой... На самом холодильнике, я думаю.
1: На самом холодильнике. Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Отпечатки пальцев судьи предстоящего матча будут оставлены на шайбах, которые перед началом игры хранятся в холодильнике, чтобы сразу хорошо скользили. Внимание, правильно.
1: Что ж, Юль, не тот ответ. Да, сегодня просто выбрали. А так, 5000 были рядом. Тем не менее, вам спасибо за игру, за честную игру.
3: Да,
1: да, у вас своя версия возникла, да, которая просто не совпала с правилами.
3: Ты замораживал шайбы, откуда взял и понял?
1: Ну, просто потому что в какие шайбы играют, поэтому и понял. Ну, и обычно, а когда по холодному, да, лучше скользит. Я думаю, что так. Что ж, Юль, спасибо за игру. Будем ждать наших новых слушателей в новых играх «Что, где, когда». Каждый день мы разыгрываем денежные премии. Ну, а затем выбираем среди победителей лучшего знатока сезона, который получает хрустальную сову. Но это будет позже. А пока музыка на Ретро-ФМ.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Это Дона Саммер задает классный ритм вторнику в 9.48, это если по Москве. А мы продолжаем обсуждать такую актуальную на сегодня тему... Как там называют их культурно? Инфобизнесмены.
1: Но есть и действительно культурные
0: инфобизнесмены. Да, это слово используют. В общем, мы сегодня обсуждаем, какие курсы кто проходил, находил самые нелепые, необычные и самые полезные.
1: Да, то есть и смешные, и действительно полезные, потому что инфопродукты бывают очень разные. Пишите нам в соцсетях, и мы очень скоро все это прочитаем.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Найдите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день инфобизнесменов. Достойных из них. Поздравляем, а тех, кто людей обманывает, мы до вас доберемся. Обсуждаем сегодня, вот какие онлайн-курсы находили, самые необычные, самые смешные, может быть. Или какие-то вас выручали, реально чему-то научили. Может быть, практики какой-то научили. Делитесь в соцсетях. Галина пишет. Как-то видела рекламу о продаже лечебной медитации для роста волос. Идея слушает специальные звуки, чтобы волосы росли быстрее. В отзывах писали, волосы не выросли, но зато выспался. Слушайте, ну тоже получается какая-то польза, да? Как полезные опилки.
2: Так, самые смешные курсы — это курсы дядьки, не буду называть его фамилию, где он учил не служить стакану, вилкам и ложкам. Еще высокорангово нарезать хлеб. Стоили такие курсы 140 тысяч. А так вообще я сама блогер, типа тоже инфо-цыганка, так что с праздником меня. Елена, мы вас поздравляем и не отрицаем вообще, не уменьшаем ваших заслуг, потому что мы уверены и надеемся, что вы продаете какие-то курсы, которые действительно могут помочь. Хотя кто знает, высокоранговое нарезание хлеба за 140 тысяч, это как бы, ну, может быть, и к чему-то приведет.
1: Это просто вы еще пока не видели, как они его
2: вообще-то
1: нарезают.
2: Вообще-то.
1: Да-да-да.
2: Далее Андрей говорит, всем привет, а я думаю, что самые трудные, необходимые, одновременно счастливые курсы — это те, что мы проходим всю жизнь. Это курсы родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. И это классно. Эти курсы называются «Жизнь».
1: Прекрасные курсы. И еще актуалочка. Когда врач тебе пишет рецепт, а ты не можешь его прочитать. Представь, врач откроет онлайн-курсы, научу вас расшифровывать рецепты. Ну, это же актуально.
2: Идеально вообще. Не знаете, о чем же здесь написано? Пожалуйста. Ну, вообще, телемедицина же тоже существует, как бы, да? Ты звонишь иногда, говоришь. Нет, ну, это даже вот в ДМС-ках разных. Ты звонишь, говоришь, колет. Я просто так много раз звонила.
1: Да-да-да, я так и понял, как у тебя разговорчики по вечерам происходят.
2: Они прям
1: ну,
2: потом,
1: хорошо, по утрам хоть другие разговоры.
2: Они потом говорят, обязательно нужно прийти посмотреться. А мне уже легче становится. Чем не курсы?

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Столица уже 10. Вы еще спите? Ну, тогда мы идем к вам. Или просто музыку погромче включаем. Это мы первая смена. Ну а теперь новости от Вадима Ривмана. Слушаем внимательно.
1: Доброе утро. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, сервис Яндекс.Пэй частично восстановил доступ к переводам и платежам. Как сообщил руководитель этого направления Дмитрий Пирогов, доступ к переводам и платежам для пользователей открывают поэтапно, чтобы справиться с нагрузкой. Также постепенно возвращаются переводы в накопительных счетах, а также через СБПэй по реквизитам. По словам Пирогова, платежи по рассрочкам и кредитам Яндекса, оформленные в дни недоступности сервиса Яндекс.Пэй, не будут считаться просроченными. В Центробанке рассказали о преимуществах цифрового рубля для россиян. С помощью этой платформы граждане страны могут оперативно переводить большие суммы родственникам, причем без комиссии, ограничений по лимитам. ИП при этом могут сократить расходы на прием платежей, а крупные компании на выплату зарплаты. Об этом рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Еще одним преимуществом она назвала государственные гарантии сохранности средств. Деньги на счете цифрового рубля гарантированы в полном объеме, тогда как для средств на обычных банковских счетах, напомню, действует система страхования вкладов с лимитом в 1 миллион 400 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Сейчас достижение этой отметки запланировано только к 2030 году. Кроме того, Кавшар считает необходимым повысить прожиточный минимум как минимум до 30 тысяч рублей для пенсионеров и трудоспособных граждан. Россиян предупредили о риске сокращения выбора автомобилей. Новые требования Китая к экспорту автомобилей могут сократить параллельные поставки в Россию и привести к сокращению выбора машин. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на страховщиков. Сокращение конкуренции с независимыми поставщиками может привести, в свою очередь, к подорожанию автомобилей у официальных продавцов. Ну и последнее. В Новокузнецке, Кемеровской области, сотрудники экстренных служб спасли таксу, которая забралась на высокое дерево и не могла самостоятельно спуститься. Тревогу забили местные жители. Прибывшие на место спасатели, обладающие необходимыми навыками высотных работ, аккуратно сняли собаку с веток, благополучно вернули ее владельцу. Почему собака оказалась на дереве, специалистам выяснить так и не удалось. Еще курсы валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94.04. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.
0: Да, это мы. Всем привет. Саш Светлов, Рита Субботина. И в ближайшее время мы будем не только развлекать вас музыкой, но еще немного согревать.
3: Yes. Немножечко будем согревать, путешествовать си. Не просто так я говорю эти слова на языках, по которым
0: как
3: у меня есть диплом.
0: Как будто ты поступила в колледж.
3: А я говорю только yes и си, понимаешь?
0: Community колледж?
3: Yeah, потому что у нас впереди Рус Туриста. Очень нежно люблю эту игру, потому что мы с Сашей как будто бы путешествуем в другие страны, и у нас есть возможность обучать вас некоторым выражениям, значит, знаете, окунать вот в эту атмосферу и еще и дарить подарки. Нашу любимую термокружку.
0: А помимо... какой фабрик у термокружки вашей?
3: Ну, фабрик хороший. Details соблюдены. Вот. И помимо этого у нас сегодня есть тема. Сегодня день инфобизнесмена. Если вы таким являетесь, мы вас поздравляем. Но с разных сторон, если честно, мы, да, как бы будем эту тему.
0: Ну, где-то с подкольчиком поздравляем, разумеется, да?
3: Да. Вот расскажите нам, пожалуйста, о самых странных, смешных инфопродуктах, которые вы встречали, а таких очень много. Вот, ну и про какие-то серьезные тоже вещи. Вот
0: обязательно вот поговорим. Но сейчас давайте уже к музыке. Меньше текста, больше любимых хитов, проверенных десятилетиями.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. 13 октября, вторник. Сегодня можно переоценить свои силы и возможности. Пообещать больше, чем получится выполнить.
2: Овны, сегодня можно многое изменить к лучшему, если действовать спокойно, без давления и борьбы за контроль.
1: Тельцы, в этот вторник особенно важно дать возможность близким людям иметь пространство для самостоятельных решений.
2: Близнецы, у вас этот день подходит для сложных задач, требующих настойчивости и концентрации.
1: Раки, все важные дела запланируйте на первую половину дня.
2: Львы, этот день идеальный для задач, которые вы откладывали на потом.
1: Девы, не пытайтесь выяснять отношения, особенно если партнеры пока не готовы к этому.
2: Весы, перед тем, как совершить крупную покупку, тщательно взвесьте все за и против и не поддавайтесь сиюминутным порывам.
1: Скорпионы, у вас хороший день для внутренней работы, избавления от лишнего и укрепления самодисциплины.
2: Стрельцы, постарайтесь за внешними словами разглядеть второй слой.
1: Козероги, у вас могут возникнуть разногласия по поводу распределения ролей и определения лидерства.
2: Водолеи, продвижение сегодня будет достигаться не конкретными результатами, а демонстрации амбиций.
1: Рыбы, не пытайтесь охватить все сразу. Выберите и сконцентрируйтесь на одной теме.
2: Например, как сегодня провести день в классном настроении. Ну а мы в этом поможем.

0: Но признавайтесь, а вы когда-нибудь онлайн-курсы покупали, занимались, помогала, работала? Нет?
1: Слушай, а я знаешь, что подумала? Что я всегда, вот я брала какие-то онлайн-курсы, и только вот либо первый бесплатный урок, либо вот первую бесплатную неделю. А дальше не, а... Дальше.
0: Ну, а там как, рубль списывают, а потом уже большая сумма? Или вообще без
1: рубля?
0: Нет,
1: там вообще ничего не списывают. Там первый пробный урок, а дальше как бы в основном все остаются, но нередко. Вот такая история.
0: Я слышал эту историю, когда по фитнес-клубам. Знаешь, первое занятие, когда раньше было бесплатно, сейчас такого нет. Можно было вот по большому городу путешествовать и так год заниматься вот стабильно. В принципе,
1: ничего
0: все клубы менять. Это лет 10 назад было, да. Сейчас такое, не допустим, там минимум 1000-2 возьмут за посещение. Итак, мы говорим сегодня о курсах, которые помогают и которые не очень помогают. Вот несколько объявлений нашли, которые не то что могут заинтересовать, но задуматься. Курс по расхламлению холодильника и кулинарной импровизации. В общем, на этих курсах учат как из случайного набора продуктов. Ну, знаешь, когда там загрустил кабачок в холодильнике или там сыр заветренный, там ему 3 недели. За 15 минут приготовить шедевр ресторанного уровня. Коучи учат не выбрасывать еду, а вот экономить и включать фантазию. Как приготовить, допустим, оригинальный завтрак.
1: Вот я вспомнила свой холодильник, да я как будто бы родилась с этим курсом, понимаешь? У меня там, ну, варенье сейчас стоит. И как, какие-то помидоры, по-моему, остались.
0: Да,
1: идеальный холодильник.
0: Яйцо варю. Все, опа, салатик уже пам-пам-пам накидала.
1: Какой ты что вообще? Прекращай это. Ничего мы не накидали. Так просто огурец порезал в себя, кусь, и нормально. Дальше заказали еду готовую.
0: На глаза вместо огурчиков. Оп, и все.
1: Так,
0: синячков нет
1: про глаза и синячки. Курсы сомнологии есть. То есть как правильно спать и высыпаться. Вот это, кстати, я бы себе взяла.
0: Ну, это полезно, реально.
1: Да, суть. Курсы от профессиональных врачей-сомнологов. А вот тут, смотри, врачи уже ведут. Значит, по настройке биоритмов. Звучит сомнительно, но врачи есть врачи. Короче, эксперты за пару лекций учат, как засыпать за 2 минуты, какая подушка спасет от боли в шее и как с помощью правильного утреннего света просыпаться бодрых. Это, Саш, для тебя. Без 3 чашек кофе. Хотя, какой для тебя? Саня, это же для нас, чтобы он перестал вот это свое. Подарим ему эти курсы. Принято. Скинулись, парминь! Первая смена. Ретро-ФМ. Rich girl, she buys her dreams.

0: Саша и Рита.
1: Почти режиссер Миньярита и стала ты только что.
2: Так, хорошо.
1: Ну ладно, о кино это мы в четверг поговорим. Сейчас Саша Светлов, Рита Субботина, первая смена, радио Вершин.
2: Оу, я. Я расскажу тебе, мне вчера, на самом деле, прислали такое сообщение, а сегодня я увидела эту новость. Значит, мне говорят, я нашла, что нам делать. А сегодня я прям нашла, что нам делать.
1: Курсы грамотности.
2: Российские бабушки. Ну, это типа, что нам делать попозже, прислала мне подружка. Массово улетели зимовать во Вьетнам. Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени сдают квартиры на родине и перебираются к морю в Нячанг. Вот. Облюбовали там, говорят, уже целый район.
1: Это же прекрасно.
2: Местные называют их мадам.
1: Как много интеллигентов вшивых теперь стало там уже, да? А не у наших подъездов. Вот. Ладно, продолжай.
2: В общем, цены позволяют им жить на широкую ногу. Обед в кафе 226 рублей. Угу. Смузи 60. Порция устриц 300. А так как я еще не ем морепродукты, то я буду самая экономная бабушка, понимаешь? А если посмотреть мой паспорт, то в целом до этого статуса осталось не так и долго.
1: Заметь, бабушка, ты назвала себя сама. И не надо потом на нас апеллировать.
2: А потому что я все сама в этой жизни.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5 875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Поставьте дела на паузу. В студии «Фейс Практик» и ухода за телом. «Фейс Рум», «Фейс Гуру» и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь. «Фейс Рум». До встречи. «Фейс Рум».
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
9: За 4 моря, за 4 солнца.
8: Каждый день
7: ровно в 21:00.
10: Вечеринка. Ретро FM.
11: Телефон рекламной службы.

0: дороже. А нам дороже всего сейчас ваши сообщения в соцсетях. Мы все утро обсуждаем тему инфобизнесменов. Да, сегодня вот такой день, праздник, скажем так, если можно назвать это праздником. Кто занимается этим, поздравляем. Кто с этим сталкивался, поделитесь своей историей в наших соцсетях Ретро.
1: Кто на этом погорел и купил абсолютно ненужный курс, но зато очень смешной и веселенький, вы нам тоже пишите. Мы сегодня смотрим эту тему со всех сторон. И мы вообще не отрицаем, что есть классные инфокурсы, на которых можно чем-то научиться, чему-то. А есть вот как что-то там, как резать хлеб, как холодильник разгрузить. И такое бывает. Пишите обо всем, а мы об этом очень скоро прочитаем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России досрочно перечислят пенсии в связи с празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября. Изменение графика коснется всех видов пенсионных выплат, включая страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности. Пенсионеры, которым средства обычно поступают 4 ноября, получат их на банковские карты на день раньше, 3 числа. После праздничной даты перечисление выплат через банки продолжится в обычном режиме с 5 ноября. В Татарстане с начала следующего года будут выплачивать единовременное пособие в размере 350 тысяч рублей жительницам Татарстана моложе 25 лет, родившим второго ребенка либо последующих детей. Ключевая задача нововведения заключается в стимуляции рождаемости и улучшении демографии. В Татарстан направят свыше полумиллиарда рублей на пособие молодым мамам, пишет московский комсомолец. Визовые центры Кипра в Казани и других российских городах возвращаются к работе. Консульство республики в Москве снова начнет принимать заявления на оформление въездных виз. В Казани офис расположен в бизнес-центре на улице Пушкина, 12. Подать документы онлайн пока затруднительно. Сайты визовых центров, через которые россияне оформляют кипрскую визу, работают некорректно, пишет «Казанфёст». С 14 по 23 октября в подростковых клубах Казани организуют серию бесплатных мастер-классов и мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Горожане смогут сделать подарки для пап, попробовать себя в столярном мастерстве, освоить техники самообороны и принять участие в спортивных состязаниях. У МБУ «Подросток» появился официальный портал, где можно узнать информацию обо всех клубах и активностях, которые там проводятся, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. Ретро ФМ. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро ФМ.
2: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Тын-дын-дын, срочное объявление. Всем, кто собирался отправиться за границу с первой сменой, просьба набрать телефон Ретро-ФМ.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Именно там мы будем играть в Руссо-туриста и получать термокружку. Ждем ваших звоночков.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Имашева от Чистопольской до Сибирского тракта. Также по улице Мира от Парковой до Тополевой. И по Габишеву от Софиуллина до Зорге. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
2: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
3: Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
7: Вечеринка. Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
8: Вечеринка Retro FM.

0: Первый смень на Ретро-ФМ.
1: Давайте начнем. Русса туриста. Игра, в которой расширяем словарь туриста вместе. Вместе с Сергеем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. Скажите, какой язык вам нравится, как звучит помимо русского?
2: Помимо русского? Mm-hmm. Да нет, мне кажется, русский самый лучший язык. Так. И звучит вообще прекрасно.
1: Тогда на русском сегодня поговорим. Итак, мы решили отправиться в Тулу.
3: В Тверь.
1: Не-не-не, приехали в Ростов и говорят, погнали на Тютину. Что имел в виду человек?
3: Вот давай. Я не пойму никогда в жизни. А подожди, какие у тебя еще есть словечки, которые я знаю? Ты вот что-то меня учил. Давай.
1: Кушери, кулек.
3: Нет, я не... А кулек — это сумка?
1: Ладно.
3: Короче, я проиграла.
1: Ладно, Сергей, давайте так. Все-таки мы отправимся в другую страну с вами. Куда-нибудь подальше. Там, где говорят на чужих языках. И вот вам нужно будет из трех вариантов выбрать верный. Получится термокружка от Ретро-ФМ ваша. Согласны?
2: Конечно, согласен. Давайте попробуем.
1: Давайте, тем более уже взлетаешь. Мы с Ритой приехали в Копенгаген. Ну, прям приехали на автомобиле. Хотим посмотреть знаменитую русалочку, потому что, ну, Рита утверждает, что это ее копия, да? Скромненько, со вкусом. Итак, спрашиваем у местной жительницы, далеко ли до нее? И вот, что она отвечает.
3: Den lille havre rike lang te herfa.
1: Что же она ответила? Первое. Русалочка сегодня закрыта на ремонт. Второе. Русалочка находится совсем недалеко отсюда. Третье. Да вот же она.
3: И на меня показывает наверняка.
1: Итак, Сергей. Ну, никто не сама на себя не покажешь, никто не покажет. Да, бывает такое. Сергей, как думаете?
2: Да.
3: Ну, здесь...
1: Ну, стало понятнее. Так?
2: Да, да, намного понятнее стало. Ну, к сожалению, этого языка не знаю, поэтому придется, наверное, пальцем в небо.
1: А пусть палец указывает на какой? Первый или второй или третий?
2: Давайте выберем второй.
1: Второй выберем. И что? Что нам скажет русалочка? Ну, Руса, туриста, облика
3: морали. Русалочка находится совсем недалеко отсюда. И это верно, вы получаете термокружка.
2: Ура!
3: Хорошо пальцем показал
1: Сергей,
3: сегодня.
1: Сергей, ну вы красавчик. Да-да-да. Так, начали уверенно.
2: Спасибо, я старался.
1: Да, и забрали термокружку. Так, серьезно, пришел, увидел, забрал. Оставайтесь на связи, послушайте хит. Не про русалочку, а вот про Маргариту, Валерия Леонтьев. Он
3: точно
1: знает. Она
3: есть русалочка.
0: Руссо-туристо.

0: А ведь когда-то умело летать. Хочешь научиться снова? Тогда записывайся на курсы легкого полета. Наверное, мог бы сказать, но, слава богу, никогда этого не сделает маэстро всех времен и народов Валерий Леонтьев.
1: Я думаю, сейчас ты про меня скажешь маэстро. Я думаю, я назову тебя маэстро.
0: От винта? Но это уже про другого маэстро. Да, давай, рассказывай, ребят, какая у нас тема дня.
1: Мы сегодня говорим про инфопродукты. Обязательно пишите курсы, которые...
0: И
1: вот, например...
0: о том, как быстро произносить название инфопродуктов, но этот курс обойдется вам 199 рублей.
1: Короче, хорошо, сейчас будет быстренько. Смотрите, все инфопродукты, которые вы видели, возможно, они какие-то очень смешные, нелепые, дурацкие, а может быть, действительно полезные. Пишите в наших соцсетях, это я мой курс. Курс уже купила по медленному произношению, да? И он вообще-то очень серьезный был. А мы все это очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Их расчетливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
8: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговых точек в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в «Альфа-банке». Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
11: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня, 13 октября, вроде как отмечают День инфобизнесмена. Вот тех самых людей, создающих обучающие курсы онлайн.
2: Мне нравится, как ты. Вроде как. Школа. Ну, вроде как с праздником.
1: Ну, как бы, вроде как и не все заплатили, чтобы этот праздник отмечать. А если по 100 рублей, да, скиньтесь, заходите на наш видеопраздник, да-да-да.
2: Да, но за первую неделю.
1: Вот. В общем, мы обсуждаем как порядочных инфобизнесменов, так и всякие забавные случаи, вот когда от одного названия уже становится смешно, ну, или понятно, что, ну, там будут разводить. Сейчас полезно, я думаю, с этим разобраться в наше время.
2: Всех, короче, обсуждаем всех, не осудим, но обсудим, так сказать. А может, и осудим. Вот, например, такое. Галина говорит, как ты видела рекламу о продаже лечебной медитации? Для роста волос. Идея слушать специальные звуки, чтобы волосы росли быстрее. В отзывах писали, волосы не выросли, зато выспался.
1: Но на руках.
2: Да, но это, получается, съел хлеб сомнологов. Мы же говорили, что есть какие-то курсы. Это, кстати, действительно полезно, если от врачей-сомнологов как засыпать за 2 минуты.
1: Безусловно.
2: По-моему, потрясающе. Если овечки не действуют, пишите по этому номеру.
1: Я думаю, это Вашингтон опубликовал. Если овечки не действуют, то мы завершим контракт. Не-не-не, Сашу, Александра Великого верим. Побеждай, да, побей рекорд обязательно этого канадца. И возвращайся к нам тут популяризировать хоккей. Ждем, ждем, ждем, в том числе и на эфире первой смены.
2: Есть какие-нибудь курсы для успокоения соведущего? Вот, напишите мне, пожалуйста. Готова отдать любые деньги, меня поддержит наш звукорежиссер. А у него знаете, сколько этих денег?
1: Представляете, пустырником пыталась меня успокоить. А, девочка. Так, Алексей пишет. Хобби-догинг. Курсы по дрессировке несуществующей собаки.
2: Это потрясающе.
1: Возможно, несуществующий Алексей пишет.
2: Но есть же хобби-хорсинг,
1: да,
2: правильно?
1: Да, да.
2: Ты на палке скачешь.
1: Угу.
2: Вот.
1: А здесь даже без
2: кайф.
1: Палки.
2: Ну, то есть просто несуществующая собака.
1: Конечно.
2: Супер. Ну что же, ребята, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не переводило лишних денег за несуществующий курс. А вам желаем развития и чтобы все, во что вы вкладывали деньги, было вам только на рост.
1: Да, спасибо большое за участие. Оставляем вас на Юру Гурьянова и Атавана. Вот дуэт получился, да? Тоже неплохо.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank.

0: Москве 11 часов. Вторник у нас, 13 октября. А прямо сейчас новости от Дмитрия Королева. Ретро-ФМ, Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Российское правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 30 года и на перспективу до 36-го. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, она направлена на достижение национальной цели по сохранению населения, а также на укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Кроме того, документ призван сформировать межведомственную систему, которая поможет тренирующимся россиянам раскрыть потенциал и повысить спортивные результаты. Еврокомиссия приступила к подготовке 23-го пакета антироссийских санкций. Ожидается, что его представят до конца текущего года. Как передает ТАСС, введение новых ограничений поддержали Германия и Польша. Эти государства планируют призвать к дополнительным рестрикциям на российские энергетические ресурсы на заседании Европейского совета 15 октября. Причиной стали договоренности России и США о поставках дизельного топлива. Кения и Россия заинтересованы в запуске прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил кенийский посол в Москве Питер Матуке. Дипломат отметил, что вопросы авиасообщения уже поднимались в ходе мартовского визита в Россию глав МИД Кении. Работа на этом направлении продолжается. Матуке подчеркнул, что сейчас у россиян есть несколько удобных способов попасть в Найроби. Посол выразил надежду, что популярность Кении среди туристов из России будет расти. Ну а в школы Центральноафриканской Республики придет русский язык. Его введут с 6 класса в 3 пилотных учреждениях образования. Вести уроки будут педагоги в рамках проекта «Российский учитель за рубежом». По информации Минпросвещения, постановление было подписано в рамках первого заседания Межправительственной Российско-Центральноафриканской комиссии. Но ранее в Минпросвещении сообщили о планах внедрить русский язык в школы Бразилии. Черная малиновка стала птицей года в Новой Зеландии. Это редкий вид воробьинообразных птиц. Ее вес составляет всего от 40 до 45 грамм. В 70-х годах популяция оказалась на грани полного исчезновения. Тогда осталось всего 5 птиц. К спасению подключились специалисты. Они подкладывали яйца малиновки в гнезда других птиц. Кстати, в России птицей этого года, по мнению Союза охраны пернатых, стала большая поганка. Это водоплавающая птица, похожая на утку. И о валюте. Доллар сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай и лето.

0: Ой, вы знаете, сейчас хочется быть как Гарри Поттер. Нет, не из-за шрама, это у нас своих хватает, это нам не надо. А вот, чтобы вот так достать палочку свою волшебную, и как начать только ее размахивать во все стороны, погоду красивую призывать. А вдруг она просто не знает, что мы ее ждем, погода эта. Надо ей сообщить, рассказать. В общем, дорогая хорошая погода, приходи к нам, мы тебя ждем, мы не кусаемся, все нормально будет, четко как это самое. А, все, из тех, кто точно явится к нам в ближайшее время, ну, надеюсь, помимо погоды, Bad Boys Blue, группа «Восток», также Глен Медейрос, это наша музыка любимая здесь, на Ретро-ФМ, Москве уже 11 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов, всем здрасте, всем Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань», для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
8: «Максидом». Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
11: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
10: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
12: Опа! 6+.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Успех начинается

правильного выбора. Retro-FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro-FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro-FM и достигайте новых высот.

0: Это композиция People of the Night на Retro FM. И сразу три Б в одном месте, представляете, собрались в одном названии. И все такие приличные, проверенные временем. И вместе, и по отдельности. Bad Boys Blue здесь с нами. Далее у нас на разные буквы. Да. Есть разнообразие музыкальное. Крис Ри очень скоро. Мистер Президент. Также песня бременских музыкантов. Ну да, на Б начнем. Хорошо. Опять. Ну, точнее, продолжим. 11 часов и 36 минут. Московское время. Это Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Ершова от Гвардейской до Сибирского переулка. Также по улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. И по Ленинградской от Пржевальского до Тецовской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8 843 216 17 17. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
3: Ретро-ФМ.

0: Крис Ри, артист, по-своему, уникальный. Кстати, всю свою вот эту блюзовую гитарную красоту он, несмотря на то, что левша, играл на классической, праворукой гитаре, на которой научился с детства. То есть, кстати говоря, повлияло это на его уникальную технику. Рассказывал про Крис Ри в программе «Ю». Можно, кстати, послушать в любой момент, удобный, на сайте или мобильном приложении. Там есть и другие выпуски про других артистов. А вообще в программе «Ю» регулярно, еженедельно, по субботам в 13 часов по Москве. Много всяких разных интересных историй о тех, кого мы любим, знаем, слушаем и наслаждаемся. В ближайшее время, кстати говоря, наслаждаться будем «Смоки». Также группа «Секрет» появится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 0+.
3: Клубные цены ждут в аптеках «Апрель».
4: 16 октября в аптеках «Апрель» совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптек Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
7: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 12 часов, а это значит полдень. В Москве вторник сегодня, 13 октября.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Для возврата водительских прав после лишения необходимо сдать экзамен на знание правил дорожного движения и заплатить ранее наложенные штрафы, пишут РИА Новости. Вернуть водительские права можно по истечении срока их лишения за нарушение правил дорожного движения. Права возвращаются после проверки знания водителем правил дорожного движения. Если человек был лишен прав из-за вождения в нетрезвом виде или передачи управления автомобилем нетрезвому человеку, а также за отказ от медоосвидетельствования, для возврата водительских прав ему нужно будет пройти медицинское освидетельствование. Республиканское отделение Социального фонда России сократило время, за которое родители узнают решение по распоряжению материнским капиталом. В среднем заявление рассматривают за 4 рабочих дня. Сейчас нужные сведения сотрудники запрашивают в других ведомствах по электронным каналам, и родителям не приходится самим собирать лишние справки. Достаточно подать заявление через портал госуслуги и приложить необходимые документы, пишет «Московский комсомолец». В Казани в нескольких домах Новосавиновского района на сутки прекратят подачу воды. Причиной стало подключение вновь построенного водопровода по улице Гаврилова к централизованным сетям. Воды не будет с 9 утра 16 октября до 9 утра 17 октября. В некоторых домах по улицам Адарацкого и Гаврилова. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани. 20 октября к 107-летию со дня рождения башкирского народного поэта и писателя Мустая Карима в Казани пройдет литературный митинг-концерт и церемония возложения цветов к памятнику поэта. Артистами народного фольклорного башкирского ансамбля культурного центра будут представлены творческие номера с отрывками из произведений Мустая Карима на русском, татарском и башкирском языках. Начало мероприятия в 10 часов. Место проведения – сквер имени Карима на пересечении Оренбургского тракта и улицы Даурской, пишет Минкульт Татарстана. В завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ну, как говорится, купола золотые, небо синее, это в идеале, трава зеленая, а смена только первая, конечно. Утреннее шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рид Субботин. Каждый будний день с 7 до 11. Это я так, чтобы напомнить, на всякий случай. Вдруг забыли, бывает же. Игры, крутые подарки, тема интересная. А, новости, опять же, шутки, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас. Так, что еще для вас? Для нас, для всех собравшихся. Михаил Боярский, скоро Моджо. И не только, а все потому, что это Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 20 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Ничего себе сегодня праздников, а? 13 октября отмечается день «Побалуйте себя». О, это мы, конечно, любим побаловать. Музыка хорошая, например. День засыпающих деревьев, день целомудрия. Вот. Международный день неудачников. Это я не знаю про кого. Международный день костюма. День гидрографической службы ВМФ России. Сегодня поздравляем всех причастных. Еще Международный день арахиса. И Международный день простого языка. И вот как-то так совпало, что именно здесь присоседился праздник День глупых высказываний. Я не знаю, как это с простым языком вяжется. Вполне, в принципе, мне кажется, в моих выходах в эфир иногда вполне себе нормально. Так, в ближайшее время рядом с нами музыка. Это главное. Скорпионс, группа Абба, Вахтанг Кикабидзе. И много чего еще прозвучит. Прямо здесь, на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Это что, новый Теннет Т9?
3: Он самый. И только для первых 10 покупателей. Дополнительная выгода 100 тысяч рублей. Успей быть в плюсе.
2: Серьезно? Надо брать.
3: Диалог Авто. Официальный дилер. Новый Теннет Т9 уже в наличии.
4: Запишитесь на тест уже сегодня. Подробности на dialogauto.ru.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
5: И включай интернет-потоки Retro-FM.
6: 15+.
7: Телефон рекламной службы Retro-FM 554-20.

0: Вот знаете, хочется, конечно, когда звучит такая музыка, или гитарку в руки взять и потренькать как следует, или в караоке, не знаю, рвануть. Ну или никуда не ходить, а просто взять и подпеть. Вот прям прораться как следует, чтобы вот you and I, а потом снова you, а потом опять I, ну и так далее. Можно по очереди чередовать. Как удобно, в общем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Чередуем хорошую музыку с хорошей, с лучшей, и лучшую с лучшей в том числе. Главное не запутаться. Давайте сориентируемся в завершении этого часа. Сабрина, «Синяя птица», прямо здесь на Ретро FM. В Москве уже 12 часов и 49 минут.
1: Реклама.
2: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» – главный герой интерьера.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: В Москве 13 часов. Вторник, 13 октября. Продолжается. Прямо сейчас время новостей. О них расскажет Дмитрий Королев. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Платформы Яндекс.360 и Яндекс.Облако будут бесплатными для всех действующих клиентов до конца октября. Об этом стало известно сегодня. Как уточнили в компании, сервисы по-прежнему работают с ограничениями. Инженеры продолжают восстановительные работы. Также сегодня сообщалось, что часть пользователей Яндекс.Пэй вновь получила возможность совершать платежи и переводы, а банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. В России не слышали о мирном плане по Украине, который разрабатывают США и Европа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня. По данным издания «Вашингтон-Пост», документ включает в себя 4 основных положения. Участники переговоров стремятся сформировать более широкое представление о послевоенном устройстве региона, чтобы создать условия для взаимных уступок. Также Песков напомнил неизменную позицию Москвы по встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отчисленным студентам за нарушение дисциплины могут запретить перепоступать в тот же вуз в течение 5 лет. Как сообщает ТАСС, такое наказание придумала Миноборнауки. Отмечу, сейчас такого автоматического запрета не существует. Ведомство планирует изменить правила поступления в университет. И если приказ утвердят, новшества начнут действовать с марта следующего года. Эксперты считают, что это поможет навести порядок в системе высшего образования. Но российские школьники стали чаще обращаться к психологам. Осенью количество таких консультаций увеличилось вдвое по сравнению с летом. По информации «Известия», основные проблемы подростков – тревожность, низкая самооценка, депрессивные состояния, перепады настроения и трудности в общении со сверстниками. Кроме того, на повышенную тревожность у детей жалуются и более половины родителей. Эксперты связывают рост обращений с учебными нагрузками и влиянием соцсетей. Ну а итальянцев лишили градуса. В городе Кортона произошла крупнейшая в истории кража вина. Грабители вынесли из самого большого в стране виноградного хозяйства 30 тысяч бутылок элитного напитка. По оценке руководства, украденное – это половина всего, что винодельня производит за год. Ущерб превышает 5 миллионов долларов. Ну а полиция сейчас устанавливает все детали произошедшего. И о валюте. Доллар в этот вторник 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Юрий Курьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вот вы знаете, когда читаешь или слышишь новости про то, что нас ждет похолодание, ну, здесь, во всяком случае, москвичей так в кавычках обрадовали, но я думаю, что это многих регионов сейчас касается. Хочется задать вопрос, а что, до этого было вот прямо тепло? Можно не отвечать. Это я так. Все, поныл, хватит, достаточно, осень все равно прекрасна. По-своему, но, правда, иногда прямо очень по-своему. Тем не менее, ламбада согревает, в том числе, кого здесь на Ретро-ФМ из ближайшего музыкального мелодичного любимого Рики и Повери, группа Смоки и Дмитрий Маликов уже совсем скоро на Ретро-ФМ. В Москве уже 13 часов и 19 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцева.
3: Спа и массаж.

0: Низкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобиль есть в наличии. Неофита. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
3: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
4: «Максидом».
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Поставьте дела на паузу. В студии «Фейс Практик» и ухода за телом «Фейс Рум», «Фейс Гуру» и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь. «Фейс Рум». До встречи. «Фейс Рум».

0: Группа «Рики Повери итальянской» была и остается настолько популярной, что в свое время в 80-х годах в Чехословакии существовала даже популярная пародийная группа, которая созвучно называлась «Трики и Повери» или «Трики а Повери», «Трюки и суеверия», если по-другому. Я, кстати, в том числе и об этом рассказывал в программе «Ю», когда речь заходила о группе «Рики и Повери». Послушайте, как всегда, вы сами знаете, где можно. Если что, подскажу в подкастах, на сайте RetroFM и в мобильном приложении тоже. Все выпуски обязательно там появляются. Ну, а премьерные случаются только по субботам в эфире RetroFM в час дня по Москве. Про любимых артистов обязательно рассказываю. Сейчас быстренько пробежимся, расскажу по поводу того, что или кого мы услышим. В самое ближайшее время Sting к нам присоединится, La Bouche, веселые ребята тоже появятся. Прямо здесь, на RetroFM, в самое ближайшее время.
1: Реклама. Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Будь собой, и не важно, что они, ну, кто-то там про тебя вообще скажет. Стинг, он вообще интересный человек, конечно. Открыто заявил как-то, что не собирается оставлять детям свое многомиллионное состояние. Считает, что они должны сами заработать себе на жизнь. Ну, кто мы такие, чтобы рассуждать об этом? Решил человек и решил. А мы с вами решили, что быть Филичте в самое ближайшее время на Ретро-ФМ. Пусть так и случится. Через 10 минут можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться в конце концов. Я, кстати говоря, завтра вернусь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, до завтра.
1: Реклама.

Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-банком». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
6: Ты кто?
4: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
2: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого!
5: А ты видела?
8: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru, категория 16+.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой. Встречаем Феличиту на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Чудесное солнце и тепло в середине осени. Это ли не счастье? Еще какое? И его нужно только приумножать отличными идеями, добрыми радостями и вниманием к близким и родным людям. И сейчас то самое время. Феличита на Ретро-ФМ. С любовью поздравляем любимых, родных, передаем привет и дарим признание. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро-ФМ Сиси Кейч.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: А как же тепло и солнце влияют на наше самочувствие? И энергичными становимся, да и настроение становится лучше. Это очень здорово. Больше прогулок, больше спорта, ну и, конечно, больше отдыха. Такого, какой сам себе представляете. Ну а сейчас мы делимся радостью с нашими близкими и родными. Феличите на Ретро ФМ. Алсу Тагировна Басырова, любимого преподавателя музыки. С днем рождения поздравляют ученики Васильев Денис, Воробьев Максим и Акимова Диана. Также их родители желают счастья, крепкого здоровья и благодарят за уроки и трепетное отношение к своим ученикам. Игнатьев Дима привет передает Соловьевой Даше, поздравляет с днем рождения и желает исполнения желаний, ярких путешествий, благополучия на работе и в семье, а также отличного праздника. Присоединяемся к поздравлениям, пусть скорее все сбывается, и далее на Ретро ФМ Пупо и Катя Лель.
1: Феличита на Ретро ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Подпеваем зажигательным любимым хитам, вдохновляемся музыкальным настроением и желаем только счастья любимым людям. Лариса и Макар Ивановы поздравляют семью Нестеровых, Анну и Константина, с 40-летием супружеской жизни. Желают вам счастья в своем ярком исполнении, любить друг друга и беречь свою любовь. Нелли Латыпова привет передает дочке Марии, желает скорейшего выздоровления и выписки домой. Вас дома очень-очень ждут. Альбина Хисамова привет передает коллеге-бухгалтеру Розе Марселевне. Всем желает теплой осени. Евгений Зорин привет дарит любимой Вике. Поздравляет с покупкой квартиры. Желает много счастливых дней в ней, уюта и домашнего тепла. Нигматзянова Дарина привет передает сыну Мурату, подруге Эльвире. Всем желает добра и мира. Файрушина Роберта с днем рождения поздравляют друзья семьи Хафизовы, Рушания и Рафаэль. Желает крепкого здоровья, большого счастья и благополучия во всем. А далее на Ретро-ФМ «Ласковый май», Юра Шатунов и «Спейс».
1: Феличита на Ретро-ФМ. Делитесь счастьем.

0: направлении приятно удивляйте своими признаниями. Меня зовут Татьяна Виницкая, всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
9: Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
10: Что, понравилось быть человеком?
11: Человеком быть больно.
9: 6+.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Меньше разлук, больше добрых встреч и бодрого начала недели. А еще больше ярких поздравлений Феличите на Ретро-ФМ. Приветы звучат и дарят радость. Зиганша Нуралина с днем рождения поздравляют подруги Оксана и Алина. Желают счастья, здоровья и большой удачи. Любимую маму Галину Витальевну с днем рождения поздравляет сын Александр. Желает благополучия, семейного счастья, исполнения желаний, крепкого здоровья и добра. Ильнар привет передает любимой Айгуль, собираются в отпуск, желает семье легкого полета и незабываемого путешествия. А далее на Ретро-ФМ Лев Лещенко и Аква.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А прощаться и прощать тоже умение искусства. И чтобы со светлой улыбкой, чтобы без грусти. И сохранить в памяти только счастливые моменты и события. Ведь всегда остается что-то прекрасное. Дарите искренне любимым людям сообщения. Мы сейчас будем в Филичте на Ретро FM. А еще приветы и пожелания. Ведь это тоже великий дар. И как здорово, что у слушателей Ретро FM в Филичте это отлично получается. Радовать своих близких. Радик Юсупов поздравляет супругу Эльвиру с днем рождения, желает семейного счастья, радости, новых ярких путешествий, крепкого здоровья всем. И какое счастье быть вместе. Евгений Глебов поздравляет маму Ольгу Васильевну с юбилеем. Желает долголетия и теплых солнечных дней отдыха на даче в Боровом Матюшино. А далее на Ретро FM «Арабески».
1: Реклама. Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки, японскую надежность, чтобы наверняка, и теплые опции для комфорта.
2: Проще сказать, вот бы ГАК с выгодой до 800 тысяч рублей в Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
4: Поставьте дела на паузу. В студии Face Практик и ухода за телом Face Room, Face Guru и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь Face Room. До встречи Face Room.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: А настоящая любовь и вера в нее окрыляет, воодушевляет и делает человека и красивее, и милее, и добрее. И как здорово, что осенью с душевным теплом расцветают все прекрасные чувства в сердце человека. И такие искренние приветы звучат Фили Чите на Ретро FM. Хамзин Алмаз большой привет передает любимой Алене. Любит, скучает. Сергей Симонов привет дарит сестре Рае, которая приехала из Москвы в Казань к семье отмечать свой день рождения. И от имени всего семейства сердечно вас поздравляю. Желают радости, счастья и большой любви. А далее на Ретро FM Михаил Боярский и Шокинг Блю.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита на Ретро FM.
1: Счастье для всей страны.

0: Феличита дарит счастье всегда. И, конечно, это привносит в жизнь новые яркие ноты. И пусть каждый день будет наполнен романтикой, новыми яркими идеями. А приветы подарят настроение. Киямову Аиду с днем рождения поздравляют подруги, коллеги Алия и Диляра. Желают счастья, здоровья и удачи во всех делах. Низамов Рустем привет передает супруге Элине, брату Динару и дочке Ясмине. Очень любит, желает всего только самого хорошего и доброго любимым людям. Феличита на этом завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И пусть осень подарит новые золотые мечты и яркое вдохновение для их претворения в жизни.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
10: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Отдых, выходные.
14: И тут появляется...
15: Следственный комитет!
16: Следствие зашло.
17: Как?
18: Так.
16: Без стука.
18: Ты кто?
15: Спокойно.
19: Это все очень важно для расследования.
16: Скамейка запасных.
5: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
16: Новые серии.
18: Ого.
16: А ты видела?
5: Нет.
18: Ну тогда иди и смотри.
16: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
16: Вечерний детектив.
18: Где?
16: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
16: Возрастное ограничение 16+.
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
18: Троих.
2: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: В Москве 15.00 на Retro FM. Впереди Дженнифер Лопес, Юрий Антонов и группа Beach Boys. И, конечно, новости незамедлительно на Retro FM с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Посадку в самолеты по биометрии планируется внедрить во всех аэропортах России. Сейчас биометрическая идентификация работает в московском Шереметьеве и аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня президенту Владимиру Путину сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он добавил, в этом году опцию планируют внедрить и в воздушные гавани Нижнего Новгорода. Тем временем водителям нужно будет выучить новый дорожный знак. До конца текущего года в списке ПДД появится обозначение парковки для многодетных семей. Макет выбрали вместе с гражданами. Об этом сообщили в Минтрансе. В министерстве также отметили, что региональным администрациям рекомендуется предоставить семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей. Очередной регион смотрит в сторону запрета вейпов. В частности, в Забайкальском крае предлагают запретить продажу электронных сигарет рядом с детскими лагерями, спортивными объектами, местами отдыха и социальными учреждениями. Профильный комитет уже поддержал законопроект. Теперь его планируют рассмотреть на пленарном заседании сразу в двух чтениях. Если документ примут, ограничения начнут действовать с марта будущего года. На индонезийском острове Бали проблемы с бензином, с перебоями столкнулись в том числе популярные туристические локации. Однако в Российском Союзе туриндустрии сообщили, что это пока не привело к отменам туров и экскурсий. Принимающие компании заранее запаслись топливом. Тем временем ряд СМИ пишут, что бензин исчез не только на крупных сетевых станциях, но и у частных продавцов. Для решения проблемы на Бали направлено судно с топливом. Дополнительные поставки ожидаются в ближайшие дни. В Эстонии решили укрепить волю к самообороне и защите государства через мультики, фильмы и игры. Минобороны страны объявила конкурс на разработку контента соответствующей направленности. Отмечается, в последнее время власти европейских стран все чаще говорят о мнимой российской угрозе и готовят население к возможным ударам со стороны России. Между тем, президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не планирует нападать на страны НАТО. И о валюте на этот вторник. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. Пока на этом все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: утренний парадайз. Собственно, так бы я и назвал первую смену на Ретро FM. Друзья, завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами, темы для обсуждения, новости будут, естественно, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.

0: Что такое любовь, друзья? Любовь — это когда ты не в одном глазу, а она все равно красивая. Вот тогда действительно Kiss You, I Love You, Baby. Это Bad Boys Blue на Red FM 15.35. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песня «Из обыкновенного чуда» и «Арабески» совсем скоро.
1: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: Максидом!
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно! Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Radio Hub. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Ну а как тут не рок, когда такие девушки просят рок мне и говорят, это арабески в 15.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM до конца этого часа Африк Симон и песни из Мэри Поппинс. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru, категория 16+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
2: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak.
2: Подробности на jakka.ru.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
6: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

ерунда, ни ангина, ни простуда. Посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: В Москве 16.00, на Ретро-ФМ впереди Бонни, Мурат Насыров, Соленые Апины и Сиси Гейч. Прямо сейчас у нас новости с Маратом Бикметовым. День добрый.
1: Добрый день. Больше 106 миллионов россиян прошли за прошлый год профосмотры и диспансеризацию. Такие данные привел глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что профилактика – это фундамент современной модели отечественного здравоохранения, а диспансеризация служит главным инструментом для своевременного обнаружения скрытых угроз здоровья. По словам министра, особое внимание в ходе профилактических мероприятий уделяется выявлению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В Кремле сообщили о продолжающихся контактах по вопросам возможного энергетического перемирия. Они ведутся, отметил пресс-секретарь президента. Накануне Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, может ли касаться вероятное энергетическое перемирие только нефтеперерабатывающих заводов или других объектов, а также с кем конкретно ведутся контакты. Дональд Трамп ранее заявил, что Москва и Киев согласились на энергоперемирие, а в Белом доме рассчитывают, что Владимир Зеленский будет соблюдать его. Больше 100 тысяч многодетных семей оформили в этом году выплату по ипотеке через госуслуги. Речь идет о заявлениях на перечисление 450 тысяч рублей. По данным Минцифры, за все время этим сервисом на портале воспользовались почти 670 тысяч раз. Выплату, напомню, могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2019 года. Средства можно направить только на погашение ипотеки. Если долг меньше 450 тысяч, то средства идут на выплату процентов. В МВД напомнили россиянам о мошеннической схеме с просьбами проголосовать за знакомого в конкурсе. Как пишет ТАСС, аферисты получают доступ к чужим аккаунтам и рассылают сообщения от имени друзей и родственников. В них предлагают перейти по ссылке и поддержать участника голосования. В МВД в таких случаях советуют сначала связаться с человеком напрямую и уточнить, действительно ли он отправлял сообщение. Переход по ссылке может привести к потере доступа уже к своему аккаунту. Европейские авиакомпании все чаще стали продавать путешествия-сюрпризы. Как пишет «Коммерсант», пассажир выбирает аэропорт вылета, даты и тему отдыха, например, пляж, природу или шопинг. Куда именно он отправится, становится известно только после оплаты. Такие билеты в никуда стоят у разных авиакомпаний от 89 до 109 евро. Это примерно от 8400 рублей до 10300 рублей. Как отмечается, чем меньше ограничений задает путешественник, тем ниже цена. Обычно обменять или вернуть такой билет нельзя, а проверить, нужна ли виза и другие документы для поездки, пассажир должен самостоятельно. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. На этом пока все. Далее музыка, Антон Веселов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: мне кажется, только главное достоинство Алисы не в том, что она домоседка, любит конфеты. Нет, друзья, в ее имени «Ах, Алиса». Ну, красив же. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ в 16.19. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас совсем скоро Ингрид, группа «Земляне» и «Мистер Живаго».
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцева.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобиль есть в наличии. Неофита. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно,

0: 4 и Восстание 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
5: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
5: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
6: 12+.

0: Кто бы мог подумать, друзья, что эта жизнерадостная, местами просто задорная песенка родилась у Ингрид вследствие личной драмы. Бросил ее бойфренд, она итальянка по происхождению, по месту жительства отправилась залечивать, так сказать, душевные раны на Лазурный берег во Францию, где, собственно, и сочинила эта композиция. Ингрид на Ретро-ФМ в 16:37. Уже совсем скоро у нас Игорь Корнелюк и группа Bee Gees.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Тецевской от Белинского до Дементьева. Также по проспекту Ибрагимова от Королева до Тецевской. И по Вишневского от Ершова до проспекта Амирхана. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Все привычки, как известно, делятся на свои и вредные. Ну вот у нас с вами есть одна замечательная привычка — слушать любимую музыку на Ретро-ФМ. 16 часов и 50 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. В следующем часе встречайте здесь Олега Орлова, а до конца этого часа здесь поет Сандра. И будет мелодия из фильма «Джентльмены удачи».
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ретро-ФМ.
7: Наш сайт retrofm.ru.
6: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
8: 12+.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: В начале нового музыкального часа на Ретро FM заглянем в Париж и станцуем ламбаду в столице 17.00.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличат до 90 суток, сообщает «Москва-24». Новые правила начнут действовать с 13 октября. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, в Симферополь и обратно. Возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. При этом на участке от Керчи вглубь Крыма пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. В Татарстане лица, принимавшие участие в специальной военной операции или оказывавшие содействие в ее проведении, а также их близкие родственники, включая семьи погибших, умерших, пропавших без вести или признанных безвестно отсутствующими, теперь имеют преимущественное право для получения социальных услуг. Помимо приоритетного зачисления, для указанных категорий граждан предусмотрена бесплатная психологическая поддержка. Она будет доступна в рамках всех видов социального обслуживания, пишет «Московский комсомолец». В Казани идет четвертый этап программы обновления уличного освещения. Когда проект завершится, старых светильников в городе практически не останется. Современные светильники превосходят старые не только по качеству освещения, но и по энергоэффективности. До конца этого года в Казани планируют заменить более 20 тысяч светильников. Работы развернутся на улице Большая Крыловка, проспекте Имашева, проспекте Ибрагимова, а также на улицах Салимжанова и Тецевской, пишет «Казанфёст». В галерее современного искусства 16 октября откроется выставка заслуженного работника культуры Республики Татарстан Евгения Канаева «В рамках пространства. Продолжение». Выставка объединит три тематических цикла разных лет – черно-белые пейзажи природы, городские и сельские жанровые зарисовки, а также цветные фотографии мира трав и цветов. Фотографии Канаева находятся в собраниях Русского музея в Санкт-Петербурге, Русского музея фотографии в Нижнем Новгороде и в Музее российской фотографии в Коломне, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 91 копейка, евро 94 рубля 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

0: Если нет в нашем далеком от идеала мире того идеального места, которое удовлетворяло бы всем запросам и потребностям, его, наверное, стоит придумать. Конечно, настоящий замок на песке не построишь, хотя если песок сланцевый, перспективы становятся уже не такими туманными. Нефтяники подтвердят. 17:20 в Москве. Владимира Маркина на Ретро-ФМ уже скоро сменят Женю Белоусов и Крис Рип. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.

0: условия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: Помнится, недавно один африканский проповедник анонсировал очередной конец света, который должен был наступить либо вчера, либо сегодня. На Западе люди особо впечатлительные, конечно, напряглись. Ну, а нас, как известно, концом света не напугаешь. Как шутят в народе, мы его даже в календарь праздников готовы добавить. Кстати, что касается праздников, об одном из которых поет Мадонна на Retro FM, сегодня день рождения битломании, международный день костюма, день целомудрия, международный день скептиков и еще много чего интересного, что при желании можно отметить. Музыка Retro FM вам в помощь, друзья. Через 3 минутки нам споют Роксет и веселые ребята. Оставайтесь с нами. Столица 17:35.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Тополевой. Также по Воровскому от Короленко до проспекта Ибрагимова. И по улице Копылова от Кашевого до Тецевской. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Любовь – уникальное чувство, которое может разбить сердце и единственное, пожалуй, средство, что помогает снова склеить его осколки. Сиси Кетч на Ретро ФМ об отеле, где разбиваются сердца. Доминует нас чаша сия побывать там. Друзья, 17:49, время московское, вы слушаете Ретро ФМ. Меня зовут Олег Орлов, желаю всем приятного вечера под песни любимых артистов. Продолжим буквально через пару-тройку минут. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Отдых, выходные.
15: И тут появляется...
16: Следственный комитет!
17: Следствие зашло.
16: Как?
14: Так.
17: Без стука.
14: Ты кто?
16: Спокойно.
18: Это все очень важно для расследования.
17: Скамейка запасных.
19: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
17: Новые серии.
14: Ого.
17: А ты видела?
19: Нет.
14: Ну тогда иди и смотри.
17: В четверг в 18:10.
19: Ты бы как это назвал?
17: Вечерний детектив.
14: Где?
17: На канале ТВ-центр.
19: Хорошо, товарищ майор.
17: Возрастное ограничение 16+.
3: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
4: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Юридическое лицо должно заключить договор с любым оператором связи, указав название компании. Именно оно должно отображаться при звонке на телефоне любого абонента. Если банки этого не сделают, то по закону их будут просто отключать от звонков. Они не смогут дозваниваться до своих абонентов при массовом обзвоне. В Татарстане в рамках операции «Чистый воздух» проверяют автомобили и определяют превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выхлопах. Наибольшая доля нарушений в грузовом транспорте. Среди дизельных грузовых превышение почти у каждого 11-го. С владельцами машин, не прошедших проверку, специалисты Минэкологии вели разъяснительную работу о соблюдении требований закона по охране атмосферного воздуха, пишет «Московский комсомолец». До 1 декабря имущественные налоги должны уплатить жители Татарстана. Также нужно уплатить дополнительно начисленный НДФЛ. В этом году появился и новый вид платежей – НДФЛ на доходы с процентов по вкладам в банках. Платить такой налог должны не все, а лишь те, чей доход превышает определенный лимит, зависящий от максимальной ключевой ставки Банка России в тот год, когда был получен доход. Заплатить налоги в Татарстане можно не только за себя, но и за другого человека. Должники не могут выехать за границу и получать различные пособия, субсидии и прочие выплаты. 15 октября в Национальном музее Республики Татарстан откроется выставка «Музей Татарстана. Карта исторического наследия». Впервые в музейном пространстве представят материалы музеев пяти районов Татарстана – Арского, Отнинского, Высокогорского, Рыбно-Слободского и Пестричинского. На выставке будут представлены предметы из фондов районных музеев и изделия современных мастеров. Экспозиция показывает, как в разных уголках республики сохраняются и возрождаются традиционные промыслы, ремесла, памятники архитектуры и имена выдающихся деятелей, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 91 копейка. Евро 94 рубля 3 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Вот послушаешь какую-нибудь заводную песню, и так сразу легко на душе становится. Ноги прям с первых аккордов зовут в пляс все остальные части тела. А как весело просыпаться с понедельника по пятницу вместе с утренним шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Начало каждого буднего дня похожим на настоящий праздник делают ваши любимые утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина, а также классные игры с крутыми призами, актуальные новости, неожиданные темы для обсуждения и ваша любимая музыка. Не проспите, завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радиохаб. 12+.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Многие мужчины думают, что женщины любят красавцев или каких-то супергероев. А они, как подсказывает жизненный опыт, на самом деле любят тех, кто о них заботится. Надеюсь, как раз такого и найдет героиня этой песни Бонни Тайлер, что звучит на Ретро-ФМ в 18.35 по московскому времени. Ну а уже через 3 минутки нам споют бит-квартет «Секреты» группа Village People. Оставайтесь с нами здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Тукаева от Сайдашева до площади Вахитова. Также по проспекту Ибрагимова от Королёва до Тецовской. И по Вишневского от Ершова до моста Миллениум. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Если ваши коллеги сейчас уже дома, наслаждаются приятным вечером, а вы до сих пор сидите на работе и пытаетесь разгрести внезапно навалившиеся дела, можете для разнообразия отпраздновать Международный день неудачников, опубликовать пост в соцсетях или снять короткое видео, чтобы показать, везет вам не всегда. А после работы встретиться с друзьями, поделиться тем, что с вами произошло, поднять бокал за новый, более позитивный день. И пусть он принесет вам удачу. Всем пусть принесет удачу. Под музыку Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Все вечера в Москве Дубы Колдуны и Майкл Джексон собираются порадовать нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM. Марат Бекметов принес нам свежие новости. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. Дополнительную плату за детские тарифы в такси могут отменить до конца текущего года. О законопроекте, который призван закрепить новые правила и обеспечить доступность поездок для семей на всей территории страны, заявил глава Минтранс Андрей Никитин. Существующую систему наценок он назвал болезненной историей для семей. Сейчас ведомство проводит эксперимент, цель которого – найти решение, позволяющее полностью избавить пассажиров от необходимости доплачивать за поездки с детьми. В России за неделю выявили почти 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что это чуть ниже показателя, зафиксированного в предыдущие 7 дней. По данным ведомства, среди циркулирующих сейчас вирусов преобладают риновирусы и парагрипп. Кроме того, встречается свиной грипп, а также грипп Б и С. Специалисты вновь указали на важность своевременной вакцинации, которая считается главной профилактической мерой в борьбе с распространением заболевания. В российских школах появится единый стандарт оснащения учебных кабинетов. Новые требования начнут действовать с сентября следующего года. Как сообщили РИА Новости, в Минпросвещение впервые установят обязательный перечень оборудования. Особое внимание будет уделено кабинетам физики, математики и основ безопасности. Например, на занятиях по основам безопасности появятся макеты автоматов, а для уроков физики предусмотрят лабораторные столы, оборудование для опытов и телескопы. Синоптики предупредили о сильном дожде в Москве в среду. Насадки в столице ожидаются завтра в период с 9 утра до 9 вечера. В непогоду автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах из-за ухудшения видимости и снижать скорость, поскольку сохраняется риск аквапланирования. Рекомендуется увеличить дистанцию до впереди идущих машин и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить стороной плохо закрепленные и рекламные конструкции, а также не прятаться от осадков под деревьями. В петербургском аэропорту Пулково появились весы, которые измеряют вес чемодана в котах. За основу взяли средний вес одного животного – 4 килограмма. Весы находятся в зоне регистрации на третьем этаже. На экране весов изображены, в частности, знаменитые эрмитажные коты, а также маскоты аэропорта «Миле» и «Полет». Городом котов Петербург называют из-за их исторической роли в борьбе с грызунами. В 1745 году императрица Елизавета Петровна привезла в Зимний дворец казанских котов для защиты от мышей, а в 1943 году после прорыва блокады в Ленинград завезли около 5000 кошек, которые спасали склады и музеи от крыс. В конце выпуска курсы валют на завтра: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Илья Карлов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: Как шутят в некоторых кругах, женщины – самые лучшие психоаналитики. До той поры, пока не влюбятся. После этого они становятся пациентками психоаналитиков. Как бы то ни было, героиней этой песни Сиси Кейдж, влюбившаяся по уши. Пожелаем удачи, и пусть эта ситуация принесет ей много ярких, незабываемых эмоций. Разумеется, положительных, как музыка, что звучит у нас здесь, на Ретро-ФМ. Далее, русский размер это Тутукутуни, через несколько минут в столице 19.19. Меня зовут Олег Орлов, добрейшего вечера.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо, любимая, работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцева.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
9: Максидом.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Поставьте дела на паузу. В студии Фейс Практик и ухода за телом. Фейс Рум, Фейс Гуру. И наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь. Фейс Рум. До встречи. Фейс Рум.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. 12+.
15: Ретро-ФМ.

0: Очень удачный в конце 70-х получилась эта коллаборация, как модно называть ныне совместные проекты или дуэты, вокалиста группы «Смоуки» Криса Нормана и американской певицы Сьюзи Кватро. Композиция стала международным хитом, в нашей стране превратилась по-настоящему культовую мелодию, где ее название часто в шутку переначивали созвучно русскому языку «100 балерин». Хотя, на самом деле, даже об одной балерине, не говоря уже о 100, в тексте этой песни ни слова. 19.34, время московское. Далее у нас на Ретро FM группа «London Beat» и мелодия из Ивана Васильевича, меняющего профессию.
1: Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вспомнились мне слова одной поэтессы: опять проснулась не в Париже, опять на завтрак не коньяк, и принца под окном не вижу, да и погода кое-как. Возможно, эти строки очень подошли бы героине этой песни Мэгги Рейли. Пожелаем ей добраться-таки до Франции и начнем потихоньку морально готовиться к началу следующего музыкального часа на ретро-ФМ. А под занавес этого еще послушаем Джо Дассена и Юрия Антонова. Столица 19:47. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Клубные цены ждут в аптеках «Апрель».
9: 16 октября в аптеках «Апрель» совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
11: Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru, категория 16+.
12: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
13: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Немного музыкальной романтики добавит эфиру Ретро-ФМ группа Любэй Дуэт Мэй вот через пару минут. 8 вечера в Москве. Информационные итоги вторника подведет Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. ФАС выдала 99 предупреждений и завела 67 дел против нарушителей на топливном рынке с начала года. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по рынку нефтепродуктов, который провел вице-премьер Александр Новак. По данным Минэнерго, ситуация с бензином и дизелем в стране стабилизируется, а рост цен на АЗС крупных нефтяных компаний не превышает уровень инфляции. Для сдерживания стоимости топлива власти регионов уже заключили 94 соглашения с независимыми сетями АЗС. Налоговые органы России активизировали работу по выявлению нелегальной сдачи жилья в аренду. Как пишет российская газета, доля теневого рынка съемного жилья в стране сейчас достигает 95%. В Федеральной налоговой службе владельцам недвижимости напоминают, что автоматизированный мониторинг банковских транзакций позволяет легко фиксировать скрытые ежемесячные платежи. Нарушителям при этом грозит доначисление всей суммы долга, а также крупные штрафы и пени. Почти 2 миллиона невозвратных билетов на поезда купили в России за первые 9 месяцев года. Они пользуются спросом у пассажиров, сообщили РИА Новости в РЖД. Билеты по таким тарифам продают на места в купе, в ряд скоростных поездов «Ласточка» и купе-переговорную «Сапсана». В целом невозвратные билеты составляют около 10% от общего количества предложенных к продаже. Они дешевле обычных возвратных билетов в пределах от 5 до 20%. В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама после отмены виз. Спрос на поездки может увеличиться на треть. При этом турпоток из Вьетнама по итогам первого полугодия уже вырос на 69% в годовом выражении. Накануне, напомню, Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама. Они смогут приезжать в Россию не более чем на 30 дней в туристических, деловых или иных целях. В туротрасли считают введение безвиза для граждан Вьетнама важным шагом для развития въездного туризма в Россию. Большинство россиян регулярно совершают спонтанные покупки. Как выяснилось в ходе исследования, чаще всего сограждане готовы без раздумий потратить на спонтанные покупки до 3000 рублей. При этом практически каждый день незапланированные покупки совершают около 20% опрошенных, ежемесячно или реже почти две трети. Только 13% респондентов признались, что жалеют о спонтанных тратах. Выяснилось также, что главный мотив таких покупок – желание поднять настроение. Кроме того, россиян привлекают скидки и акции, рекомендации друзей и блогеров, а также хорошие отзывы в интернете. В конце выпуска курсы валют на завтра: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: Уверен, друзья, вы тоже успели заметить, что это не единственная песня в репертуаре Жени Белоусова, в которой поется о девочке синеглазой. Видимо, он был из тех, кто на своем пути убедился, что в голубых бездонных глазах утонуть – дело нехитрое. С легко прогнозируемыми последствиями для души и сердца. Ну, в таких случаях главное, чтобы все было взаимно. 20 часов 19 минут. Время московское. Владимир Высоцкий и Silent Circle ждут нас впереди на Retro FM. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9:45 на Retro FM.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Не в долгий вопрос. А к чему приведет? Не стой на краю. Позвони в Росбанкрот.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Шоу «Дорогие гости»
18: на Ретро-ФМ.
17: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
18: Автор лучшего вопроса получает деньги.
17: «Дорогие гости».
18: Воскресенье, час дня.
17: Подробности на retrofm.ru.
19: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях.

весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Поскольку для любви, как и для танго, нужны двое, пожелаем героине этой песни Ингрид осуществить свою мечту, а потом спеть об этом уже дуэтом. Ну а пока надо признать, что у нее неплохо получается делать это соло, в одиночку. 20:34, время московское. Далее готовимся подпевать на Ретро-ФМ Игорю Николаеву и группе «Арабески».
1: Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым. И под общим наркозом. И с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: На радость своим поклонникам Дитер Боллин с группы «Блюсистом» снова отметился в нашем эфире в 20:48 по Москве одной из лучших своих песен. А уже через несколько минут на «Ретро-ФМ» начнется наша традиционная вечеринка. Вечеринка «Ретро-ФМ» с 21:00 до полуночи целых 3 часа танцевального наслаждения под самые популярные дискотечные хиты последних десятилетий. Свой неповторимый микс уже готовит Руслан Романов. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем приятного, нескучного вечера и прощаюсь до завтра. Пока!
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
10: Приходите в апрель, это ваш счастливый день. Цены как для друзей, для всех и сразу.
11: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
14: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: настроились и тут же прониклись. Это я про вечеринку Ретро-ФМ. Нет сомнений, что все именно так, поскольку равнодушным остаться просто невозможно, когда в эфире наш неповторимый супермикс, а это именно он с 21 до полуночи ежедневно. Приветствую всех. Руслан Романов за пультом. 21.20 практически в столице. Делайте громче, пламенный привет и хорошего вам настроения.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

позитивная как по форме в плане названия, так и по содержанию в плане репертуара. Группа «Бананарама» на вечеринке «Ретро-ФМ» для всех, кто решил на финишной прямой вторника получить свою порцию бодрости и музыкального удовольствия. Миксуем для вас в ежедневном режиме. Вот и вы уж, пожалуйста, не пропускайте уникальные миксы и вечеринки «Ретро-ФМ» соответственно. Столица 21.33 почти. Я Руслан Романов. Еще раз всем здравствуйте.

0: or nothing. Все или ничего. Спела однажды Шер и, очевидно, выбрала первое. То есть все. Ну вот, например, в послужном списке великолепной артистки такие награды, как «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и наверняка много еще чего интересного. В общем-то, планка заданная, она имеет значение. Будем равняться. 21.48, точное столичное, это «Уникальный микс» и вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет!
6: Следствие зашло.
5: Как?
7: Так.
6: Без стука.
7: Ты кто?
5: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
7: Ого!
6: А ты видела?
9: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг, 18.10.
9: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
7: Где?
6: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
11: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: темпоритм для движения задает нам в данный момент вот такая музыкальная творческая коллаборация. Здесь группа Maroon 5 и Кристина Агилера, которые дарят нам свою энергичную весьма историю в продолжении нашего уникального микса. 22.19 практически в Москве. Приветствую всех, кто присоединился к нашей компании на вечеринке Retro FM. Толя еще будет, друзья, мы танцуем до полуночи. У нас тут жарко, так что располагайтесь, не переключайтесь.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
13: Проще сказать, вот бы ГАК. С выгодой до 800 тысяч рублей. В «Диалог Авто». Успейте за выгодой этого месяца в «Диалог Авто» на декабристов.
14: Не оферта. Подробности в автосалоне.
15: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
18: Поставьте дела на паузу. В студии Face Практик и ухода за телом Face Room, Face Guru и наши мастера сделают все, чтобы вы отдохнули и наполнились. Перезагрузитесь в Face Room. До встречи в Face Room.
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.
19: 12+. Retro FM.

0: Не сомневаюсь, что для поклонников таких музыкальных стилей, как евротехно, транс или, может быть, даже хаус, перемешку с рэпом, конечно же, вот это вот настоящий подарок. А если вы регулярно бывали на танцполах где-то в середине 90-х, то и говорить нечего. Словосочетание «Too Unlimited» точно не пустой для вас звук, как и все те звуки, что дарит нам эта группа, точно заставит сделать приемники погромче. Впрочем, ничего удивительного, ведь в эфире вечеринка «Ретро-ФМ». 22:35, время московское, то ли еще будет, как говорится, мы танцуем до полуночи, так что ничего не пропустите.
1: Реклама.
2: Это что, новый Тенет Т9?
3: Он самый. И только для первых 10 покупателей. Дополнительная выгода 100 тысяч рублей. Успей быть в плюсе.
2: Серьезно? Надо брать.
3: Диалог Авто. Официальный дилер. Новый Тенет Т9 уже в наличии.
4: Запишитесь на тест уже сегодня. Подробности на dialogauto.ru.
5: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70.
6: 15+. Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Конечно же, без их творчества мы просто не представляем уникальный микс, в частности, и эфир Retro FM в целом. Дуэт Modern Talking с нами сегодня в уникальном миксе на радость всем слушателям. 22 часа и 49 минут столица. Мы продолжаем.

0: Классический, да, британский акцент отчетливо слышен на протяжении всей этой песни от группы The Cure, которая работает в формате альтернативный рок, как вы могли только что заметить, друзья, и дарит нам одну из своих ярких весьма композиций. 23:18 в Москве, в эфире вечеринка Retro.fm, я вас пламенно приветствую, мы танцуем до полуночи.
1: Retro.fm Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro.fm.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro.fm желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro.fm. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Вот бы полный привод, чтобы сугробы, как орешки. Японскую надежность, чтобы наверняка. И теплые опции для комфорта.
7: Проще сказать, вот бы ГАК. С выгодой до 800 тысяч рублей. В Диалог Авто. Успейте за выгодой этого месяца в Диалог Авто на декабристов.
8: Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Интернет-поток Retro.fm 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro.fm 70-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы Retro.fm в Казани. 554-20.

за лучшей танцевальной музыкой и любимыми хитами пролетело уже больше, чем 2,5 часа от момента старта вечеринки RetroFM, но у нас есть время в запасе, чтобы насладиться любимой музыкой и еще немного потанцевать, если силы остались, конечно же. Всех пламенно приветствую, будем двигаться далее.

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Да уж, и цветы, и музыка на все времена. Ну а если объединить эти козыри, то успех неминуем, равно как и лидерство вечеринки Ретро-ФМ. По-моему, это очевидно. Ведь лучше нашего супермикса может быть только наш другой супермикс, например, тот, который мы услышим уже завтра на очередном нашем танцевальном марафоне. Я, Руслан Романов, не прощаюсь. Через 10 минут встречаем вместе новый трудовой день.

0: Эти модуна, эти модуна, танцуют парой под аккордин,
1: аккордин.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно,
0: про жизнь не пора.

Вы не ошиблись, это ночные сигналы нам транслирует группа АБА. Причем каждый такие знаки может расценить и трактовать, конечно же, по-своему. Но в целом все счастливы услышать те самые знакомые переливы и мелодии, которые в их творчестве мы с радостью всегда и наблюдаем. 00:20, время московское по плану. Группа Joy и Андрей Державин. Меня зовут Руслан Романов. Всем здравствуйте, доброго времени суток.

0: Ну, мы с вами, как самые яркие представители категории People of the Night, конечно же, с полуслова, как говорится, да, понимаем друг друга, но и с полузвука. Разумеется, когда звучит лучшая музыка, проверенная несколькими поколениями. Bad Boys Blue в продолжении этой ночи с нами на Retro FM. 0.35, точное столичное. Скоро Sting и группа «Мистер Президент».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: если во мгле ночной вы предпочитаете наслаждаться звездами музыкальными, так сказать, они, пожалуйста, все здесь сияют в нашем эфире на Ретро-ФМ, причем круглосуточно. Так что присоединяйтесь в любой удобный момент времени. Далее Сабрина и Мишель Дель Пеш, 0 часов и 50 минут. Время точное столичное. Всем здравствуйте.
1: Реклама.
2: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
6: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Солнцу мы обязательно улыбнемся. Конечно же, дней солнечных стало меньше, но, однако, исчезнуть они точно никак не могли. И обязательно нас еще порадуют. А пока продолжаем вдыхать чудесный осенний воздух, получая удовольствие от каждого мгновения этого прекрасного периода. 0:20 в Москве, далее «Синяя птица» и многие другие на Ретро-ФМ.

0: На Ретро-ФМ Крис Ри и та самая универсальная, я бы сказал, мелодия. В какой бы период она ни звучала, это касается и сезона, и времени суток, и вообще всегда будет уместно. Ну, есть что-то стабильное в нашей жизни. Это, конечно же, лучшая музыка нескольких десятилетий, которая собрана в нашем эфире. 01.34, время точное столичное. Впереди Каома и А-студио. Всем здравствуйте.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.

0: Качественного рока, как говорится, много не бывает, а некачественного не бывает вообще в эфире Retro FM. Легендарная Scorpions и одна из самых заметных, ярких, красивых баллад напоминает нам и о вас, и о нас, и о всех вместе взятых. You and I в финале практически текущего часа и моей эфирной смены, это точно. Руслан Романов был с вами. До встречи завтра в эфире. 01.49, точное столичное. В 2.00 встречайте Андрея Мареева на Retro FM. Здесь только лучшая музыка нескольких поколений.
1: Реклама.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

И как-то бодрее эта ночь становится под звуки знаменитой «Шизгары» группы «Shocking Blue» на Retro FM, их легендарная «Винус» в 2 часа и 20 минут. Доброй ночи вам, друзья! Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу, что в ближайшие минуты здесь, на Retro FM, услышим «Фэнси», Джимми Саммервилля и группу «Наутилус Помпилиус» с их не менее легендарным «Тутанхамоном».

0: И вдруг у кого-то романтические настроения совпали, такое случается, с ночным перекусом. Но если у кого ночь на дворе, не стоит себя винить, называть всякими нехорошими и саркастическими словами. Просто сделайте вид, что вы мимо проходили, мимо холодильника, понятное дело. И если хватит силы воли, продолжайте идти мимо. Нет, ну загляните, посмотрите, как там дела. Фэнси на Ретро-ФМ в 2.35. Дальше Юрий Шатунов, Фиби Кейтс и Ля Буш на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала.

Канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

Я думаю, что Наташку в итоге можно было бы раздразнить настолько, что ни на каком самокате от нее не умчишься от ее праведного гнева. Юрий Шатунов на Ретро FM в 2 часа и 50 минут. Скоро услышим Адриану Челентано и Африка Симона. Доброй ночи вам, друзья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.